0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать.

0: Радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра».
1: Мне не нужно других, мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Сургутский район готовится к сезонному ремонту коммунальных сетей. В Югре определили топ-5 муниципалитетов по собираемости взносов за капитальный ремонт. Югорскую молодежь ждут на летних школах Академии «Меганом». Сургутский район готовится к модернизации коммунальной инфраструктуры. Речь о ремонтной кампании в преддверии следующего зимнего сезона. Работы начнутся сразу после окончания отопительного сезона. Всего на эти цели из местной и региональной казны выделено около 196 миллионов рублей. Их направят на капитальные преобразования 13 объектов. Под замену пойдут порядка 2000 километров инженерных сетей. Так, в Линторе приведут в порядок канализационную насосную станцию в 5-м микрорайоне. В Сайгатиной обновят резервуары для чистой воды и заменят трубопровод. В Ультьягуне и Турмагане отремонтируют оборудование и котельных. Еще в 5 поселениях – Федоровском, Нижнесартымском, Ультьягуне, Угуте и Рускинской – переустроят участки сетей тепловодоснабжения и водоотведения. Важная новость для научного сообщества Югры. Доктор исторических наук, профессор и главный научный сотрудник Сургутского государственного педуниверситета Евгений Гололобов присоединился к высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписано правительством страны. Евгений Гололобов также включен в состав президиума. Это достижение – значимый успех не только для самого ученого, но и для всей Югры. Эта организация играет ключевую роль в системе научной аттестации, определяет приоритеты развития науки, рассматривает вопросы присуждения ученых степеней и формирует экспертное сообщество. Как сообщает окружной департамент образования и науки, первое заседание президиума комиссии пройдет уже в мае. В Югре определили муниципалитеты лидеры по собираемости взносов за капитальный ремонт многоквартирников. В числе самых активных – Когалым, Лангепас, Ткачи, Нефтеюганск и Югорск, где показатели в пределах 97%. С начала текущего года жители округа проявили высокую ответственность и внесли на улучшение своих домов почти 2 миллиона рублей. При этом общая просроченная задолженность сейчас составляет 1,5 миллиарда. Как отмечает департамент ЖКХ и энергетики Югры, в целом по региону уровень собираемости взносов за весь период действия программы достиг 96%. Это отличный показатель, из которого следует, что югорчане понимают, от своевременности взносов зависит комфорт и безопасность их домов. И последнее. Молодежь Югры приглашают на летние смены Академии «Меганом». Они пройдут на базе арт-кластера «Таврида» в Крыму и в этом году развернутся уже в 12-й раз. Из новинок этого сезона такие направления, как искусство создания комиксов, игровая индустрия, импровизация и работа с искусственным интеллектом. Сохранились и традиционные – литература, театр, музыка, хореография, кино и анимация. Как сообщает Департамент молодежной политики Югры, прием заявок уже стартовал на официальном сайте Академии «Меганом». Тем, кто пройдет отбор, предстоит учиться у выпускников программ «Капитаны культуры» и «Свое искусство», а также заслуженных профессионалов и лидеров индустрии. Каждый сможет поработать над своей стратегией популяризации волонтерства в сфере культуры, подготовить инициативы по вовлечению молодежи в общественную деятельность, а также узнать о возможностях творческой реализации и проектах арт-кластера «Таврида». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Юга!

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: В Алтайской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургутский район готовится к сезонному обновлению коммунальных сетей. В Югре определили топ-5 муниципалитетов по собираемости взносов на капремонт. Лес Победы крепнет в Урае благодаря международной акции «Спасти и сохранить». Сургутский район готовится к модернизации коммунальной инфраструктуры. Работы начнутся сразу после окончания отопительного сезона. Всего на эти цели из местной и региональной казны выделено около 196 миллионов рублей. Их направят на капитальные преобразования 13 объектов. Под замену пойдут порядка 2 километров инженерных сетей. Так, в Ленторе обновят канализационную насосную станцию в 5-м микрорайоне. В Сайгатиной резервуары для чистой воды, трубопровод, Вультягуни и Трумагани отремонтируют оборудование котельных. Еще в 5 поселениях, Федоровском, Нижнесартымском, Мультьягу, Неугути и Рускинской переустроят участки сетей тепловодоснабжения и водоотведения. В Югре определили муниципалитеты-лидеры по собираемости взносов за капитальный ремонт многоквартирников. В числе самых активных – Когалым, Лангепас, Покачи, Нефтеюганск и Югорск, где показатели в пределах 97%. С начала текущего года жители округа проявили высокую ответственность и внесли на улучшение своих домов более 1 миллиарда 800 миллионов рублей. При этом общая просроченная задолженность сейчас составляет 1,5 миллиарда. Как отмечает департамент ЖКХ и энергетики Югры, в целом по региону уровень собираемости взносов за весь период действия программы достиг 96,18%. Это отличный показатель, из которого следует, что югорчане понимают, от своевременности взносов зависит комфорт и безопасность их домов. Лес Победы продолжает расти и крепнуть в Урае. Эту зеленую зону, посвященную памяти участников Великой Отечественной войны, открыли в 2015 году в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». В создании пространства участвовали горожане, специалисты лесного хозяйства, работники предприятий и администрации. Они высадили на набережной Канды 181 дерево по числу ветеранов, чьи имена увековечены на городском мемориале памяти. Уход за растениями осуществляется на протяжении 10 лет, в том числе благодаря субботникам «Чистый лес» международной акции «Спасти и сохранить». Как сообщает Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, Лес Победы стал не просто зеленым уголком для урайцев, а настоящим символом связи времен. Здесь старшие передают свой опыт младшим, рассказывая о подвигах земляков и важности бережного отношения к природе. И последнее. Югорчане назвали профессии, к которым испытывают наибольшее уважение. Специальный опрос провел сервис «Суперджоб» среди экономически активного населения региона. В результате лидерами рейтинга стали медицинские работники. Врачи, фельдшеры и медсестры получили наибольшее признание. Их выделили 28% жителей. На втором месте учителя и воспитатели с 13% голосов. Замкнули тройку военнослужащие, которых отметили 12% респондентов. По 10% получили инженеры, рабочие и спасатели. 4 у ученых, по 3 у космонавтов, управленцев и юристов. И лишь по 1% голосов набрали дворники, летчики, программисты, менеджеры, строители, шахтеры и финансисты. Интересно, что 8% участников испытания считают уважение достойна любая профессия. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: «Автомолл». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:05, 18 мая, понедельник, Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Доброе утро. Новая пятидневная рабочая неделя. Привет.
5: Здорово.
0: Здорово, да. Классные были выходные, все началось с пятницы. Я не знаю, как у тебя, у меня ухо насыщенные были. Ох, насыщенные. Все началось с пятницы. У меня с девчонками есть клевая традиция. Раз в месяц, мы, как говорится, друг друга вводим по разным заведениям, которые
5: есть у нас. еще, нет?
0: В город. Не-не-не.
5: А, это другая традиция.
0: Мы пробуем еду. Мы пробуем еду в разных заведениях в нашем городе. И самое главное, не каждый платит за себя, а вот, собственно, один человек...
5: Кто вводит, тот и платит.
0: Один человек платит за всех. И вот так вот мы изучаем новые заведения.
5: Все гастрономию
0: Ханты-Мансийск. Да, потрясающее новое заведение было исследовано. Вкусно. Ой, очень здорово. Потом пришла суббота, а в субботу что? Хоккей. Очень долго шли, я имею в виду не мы, не я, а хоккейный клуб «Югра» шел уже к этой победе, в финале победили, собственно, да, и вот теперь игры за финал, целых 4 игры ждем, но одну-то уже выиграли, 2-1, как дали-дали, ох, игра была потрясающая, полная арена, я, кстати, в прошлый раз сказала, что в арене 7 тысяч набирается, а там всего 5,5,
5: ну, да,
0: исправили
5: слышал,
0: меня
5: что,
0: ребята, да? Сказали, слышишь, ты сказал, что 7, нет.
5: Не, ну если поджаться там немножко, то можно и 7, наверное,
0: почему
5: вдвоем на один стульчик,
0: если там
5: на ступенечках
0: посидеть, да? Но за такой игрой наблюдать одно удовольствие. Сегодня в 19:00 вторая игра финальная с командой «Химик» из Воскресенска. Я уверена, что такая же будет красивая игра, как и в прошлую субботу. И хочу сказать команде «Химик», хочу сказать, вы прекратите наших пацанов так мутузить. Прекратите.
5: Ну,
0: слушайте, но они прям дерутся прямо на каждом шагу. Я понимаю, нервная игра, я все понимаю. Хочется выйти... Хочется стать победителем.
5: Берут тем, что лучше умеют. Видимо, играют не так хорошо,
0: вот,
5: а дерутся неплохо.
0: Вот, вот. Но сегодня в 19:00 призываю всех, кто находится в компании с нами, обязательно посетить этот матч. Если вы в другом городе, то у вас еще есть время даже доехать сюда, в Ханты-Мансийск, для того, чтобы повалять за нашу команду. Игра действительно интересная.
5: Химик же доехал. И вы можете.
0: У нас-то, чего бы нет. Да, так, это была суббота, насыщенная, классная. Немножко даже голос подсорвала. Ну, потому что так
5: орать.
0: Слушай,
5: я понимаю,
0: да, конечно, все болели, и я болела. И вот пришло воскресенье. А в воскресенье что делать? К Степану ехать. Степан – медведь, медведь в шапше. Ну, собственно, там животинки всякие, козлики, козочки, кролички, лошадки, пони и все остальное. В общем, набрали этих...
5: Еды для них.
0: Конечно. Морковки всякие. Ты понимаешь, какое дело? До такой степени...
5: Зажрались.
0: Жители наши любят это место. И до такой степени готовы отдать Степану и его еще двум друзьям. Всякой сгущенки и всяких сладостей не едят медведи. Все. Они перестали. Но они переели.
5: Насытились.
0: Просто переели. Там целая полка стоит со сгущенкой, с банками. Те люди, которые приезжают, оставляют, потому что не хотят ребята.
5: Ну, вообще другое. Тараканов возить, там, насекомых каких-то.
0: Ты
5: они
0: думаешь?
5: Же не только сгущенку едят, но медведи.
0: Где
5: вот.
0: Бы взять этих таракашек? Ну, в общем...
5: Приходишь в лес, поднимаешь пенек какой-нибудь, и там вот эти все личиночки, вот эти вот жучочки, их всех в мешочек и несешь Степану.
0: Ладно, в следующий раз, наверное, может быть, так и будет. Вот такие насыщенные выходные, плюс ко всему куча мероприятий здесь у нас в городе. Ночь музеев надо не забывать. В библиотеке мероприятие прошло под названием «Югра – это про любовь». Здесь у нас в Ханты-Мансийске. Не только, кстати, по разным городам Югры тоже такое мероприятие проходит. Да. Поэтому насыщеннейшие выходные. Кто чем занимался в выходные, рассказывайте. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Там тоже можно комментарии оставить.
5: И осталось, мне кажется, быстренько... самое еще интересное рассказать о том, какие будут следующие выходные. Еще чтобы, рано. Понимаешь, ты рассказала уже про то, что ты делала на выходных, а все, ведь поезд-то ушел уже.
0: Подожди,
5: все
0: рано.
5: Остальные люди, которые тебя сейчас слушают, думают, ой, а мы не сделали, а мы вот этого не сделали. А если ты расскажешь то, что будет на следующей неделе, то у человека уже будет план в голове.
0: Я расскажу,
5: ага.
0: Но чуть попозже, потому что сейчас у меня нет этой информации. Я хотела все-таки у тебя спросить, как прошли у тебя выходные.
5: Ну, вчера я от обратного пойду. От того, что лучше помню. Вчера был фестиваль по военно-патриотической песни «Работайте, братья». Вот здесь, в Центре искусств у нас. Мы открывали хором «Раздолье» этот фестиваль. Было здорово.
0: Открывали
5: послушал.
0: Хором,
5: да, хором «Раздолье» открывали этот фестиваль, да. Ну, а накануне была репетиция, я послушал, как исполняют ребята и девчата вот на этом фестивале, это что-то потрясающее.
0: Так.
5: Я в восторге был от песен. В субботу, ну, вот я еще раз повторяю репетиции, но у меня много работы дома. Я же, видишь, зарос грязью, в отличие от тебя. Поэтому мне надо много времени, чтобы теперь... Опять же, гитара неремонтированная была, поэтому вот я практически все это время занимался дома.
0: Собака не гулиная, гитара.
5: Нет, с собакой вот как раз сейчас все здорово. Она раньше раньше не очень любила гулять. Ну, почему-то вот она болеет у меня. Угу. Суставчики у нее болят и все прочее. А, видимо, лето на нее благотворно влияет. Она меньше стали болеть у нее лапы. И она ходит дольше. Раньше она сразу тащила меня домой. Сейчас сама куда-нибудь тянет, чтобы погулять.
0: Молодец какая. Ну, правильно, погода клевая. Конечно же, хочется дышать солнышком, наслаждаться.
5: Да хоть вообще не заходи домой. Великолепная
0: погода. Пока еще комаров нет, слава богу. Но клещи, будьте внимательны с клещами, потому что, ну, мы же, надо сказать, регион у нас такой, где клещи классно себя чувствуют, но мы должны, конечно же, предпринимать все меры для того, чтобы обезопасить себя от укусов. Будьте предельно внимательны, не ходите по траве, потому что, ну, кто его знает, где эти клещи. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: на главном окружном.
1: 7:15. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 18 мая, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 14, в Сургуте плюс 21, в Нижневартовске плюс 16, в Тюмени 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске и Пытьяхе днем плюс 22, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 29 градусов тепла, плюс 25 в Белоярском, Березово-Лентории и Пойковском, в Лангепасе, Покачах и Когалыме плюс 18, в Радужном и Мегионе 16 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 14, в Сургуте плюс 12, в Нижневартовске 7 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 16. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 19 минут, и по праздникам быстро пробежимся. День встречи с прекрасным. Сегодня отмечается. Ну, день встречи с прекрасным. Встаешь, и все, что тебе кажется прекрасным, вот, собственно...
2: Все отмечаешь.
1: Да, почему
2: отлично.
1: Нет? Меня встретил прекрасно. И тут же Международный день сирени отмечаем. И синоптики. Специалисты просят всех людей быть очень осторожными с этим растением. Сирень, говорят, опасно домой приносить, потому что она является очень сильным аллергеном. Mm-hmm. Аромат цветов может стать причиной головной боли, бессонницы, аритмии, ухудшения зрения, между mm-hmm. прочим, даже. И причина вещество сирингин, который содержится в соцветиях сиреньки и может влиять на наше самочувствие. Ну и плюс ко всему, не забывайте о том, что если вдруг вы решите с городских кустов сирени сорвать сирень, ждите
2: штраф. Грозит штраф, причем
1: конечно,
2: там немаленький штраф. Насколько я знаю, в спальне особенно не рекомендуют сирень ставить, потому что во сне вот эти все штуки обостряются.
1: Да. День Балтийского флота отмечается сегодня.
2: Наше поздравление.
1: Балтийский флот по праву считается старейшим в нашей стране. Летопись тесно переплетается с ключевыми моментами истории России. Это и основание Северной столицы, и освоение территории в районе Финского залива, и жестокие сражения в период русско-японской войны. В общем, всех причастных, конечно же, поздравляем. Ну и Международный день музеев.
2: Отлично.
1: Ночь музеев была у нас в субботу
2: на
1: воскресенье. Да. А впервые праздновать день, посвященный объектам культурного и исторического содержания, стали 18 мая 1977 года. Ну, собственно, что произошло по решению Международного совета музеев. День музеев – это такое событие, где можно, собственно, посетив это мероприятие, можно увидеть то, что в течение там года не видишь, потому что, ну, нет у тебя времени все время, там еще что-то.
2: Да, и в этот день, как правило, в музеях все самое лучшее. Там и можно и картины посмотреть, и представления какие-то, и акции, чего там только нет.
1: А у нас, говорят, программа была очень интересная.
2: И концерты,
1: и выставки, и все-все-все. Кто был на ночи музеев, расскажите, как это было. Я не была, потому что, ну, я как-то...
2: В этом году я тоже не был.
1: Мне не получилось как-то. Просто очень много событий, и я подумала, что на ночь музеев мне просто не хватит.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Ну что там?
11: Усталость и сонливость.
10: Да-да, совсем сонливый.
11: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
10: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
14: Радио.

0: Радио Югра.
1: 7:25. Ну и, как и каждое утро, встреча с коллегами неизбежна. Прямо сейчас включайте телеканал Югра, там и нас, и Марину с Никитой покажут. Выясним у них, как у них прошли выходные. Сейчас послушаем, что они нам скажут.
2: Выходные прошли, настало время добрых встреч двух добрых утренних команд. Нашей телевизионной и, конечно же, радийной. Где у нас кто, Марина?
3: Даша Кузнецова и Николай Авдонин. Два эфира. Цель одна – сделать ваше утро максимально прекрасным временем дня.
1: Доброе
4: привет,
1: утро,
4: ребята. Привет,
1: слушайте, вы сейчас не представляете, как классно получилось.
4: Совпало все.
1: Я в эфире говорю, сейчас узнаем, что там, как выходные прошли у ребят. И Никита начинает, выходные прошли. А мы, между прочим, не договаривались. Тык-тык-тык-тык-тык, понимаешь?
4: Чувствуете уже, да?
1: Да. Ребят, ну мы рады вам. Рады новой рабочей неделе, пятидневной рабочей неделе. Ну, куда деваться, мы все прекрасно понимаем. Слушайте, мы сегодня обсуждаем клевую тему, как мне кажется. Мы с вами такие ранние пташки, просыпаемся очень рано, потом, естественно, в какое-то время наступает такой момент, когда ты
4: обмикаешь,
1: просто не можешь собрать себя никак и начинаешь бороться с сонливостью. Как вы это делаете? Расскажите, как вы боретесь с сонливостью, находясь на рабочем месте.
4: Или, может, у вас вообще никаких проблем с этим нет?
2: Да. Бывают, конечно, как не тут. А мы тем более с Мариной же люди возрастные.
3: Я уже хотели возмучиться. Конечно, конечно есть эти проблемы. Я думаю, всех. Я стараюсь. Я не знаю, зачем я это делаю, но я добавляю большее количество раз питья кофе.
4: Кофе.
3: Не знаю. Вот я с утра выпила, потом я могу вторую, третью кружку себе налить, но я в тот же момент понимаю, что это не работает.
2: Для нас уже кофе плацебо в большей степени.
3: Марин, я выпиваю, как будто бы бодрости-то и не добавляется.
1: Марин, я тебе хочу сказать, ты тремя кружками ограничься, пожалуйста. Ученые выкатили новое исследование. Три кружки кофе максимум. Правда, три кружки кофе максимум для того, чтобы у тебя там не было плохого настроения, чтобы у тебя там никакой гипертонии и все остальное. Если больше, потом наваливаются какие-то проблемы.
4: Вообще, в первой половине дня, говорят, это нормально. Лучше во второй половине дня кофе не пить. Опять же, я слышал.
2: Слушайте, ну давайте так, справедливости ради. Я вот, например, растворимый кофе не пью.
1: Молодец, я тоже.
2: Потому что не могу совсем, только вареный.
4: Мне больше достанется.
2: В течение рабочего дня кофе растворимый. Я полагаю, что здесь в меньшей степени, наверное, какой-то вред идет.
1: Думаешь?
3: Не знаю, я в любом случае не крепкий даже кофе пью.
1: Ага.
3: Я понимаю,
2: черная
3: что,
2: водичка.
4: Да и вообще.
3: Знаете, да главное что-то попивать в процессе работы, чтобы, ну, как бы совсем не
2: вообще, на самом деле, периодически
3: задремать.
2: Нас бодрит наш любимый начальник. Когда придумывает какую-то классную задачу, хорошо, все, мы так раз воспряли с кресла и вперед работать.
4: То есть
2: энтузиазмом
4: заботится о вас, получается.
1: То есть, получается, никакой зарядки, никакого выхода на улицу, чтобы вот это вот насладиться майским воздухом. Да, нет такого, да?
2: Очень, вот. Нет, теперь, когда, Марин, ну скажи же, теперь, когда тепло наступило, мы ходим на улицу.
3: Вот давайте подышать. Я расскажу о своем наболевшем.
1: Давай.
3: Я старалась делать зарядку. Вот, включила себе видеоурок, значит, вот, понимаете, вот этот человек и еще несколько, ну, десяток, да, моих коллег, им всем смешно, когда Маринка делает зарядку, понимаете, они начинают там в меня что-то кидать в этот момент, начинают меня снимать на видео, начинают со всех сторон просто обходить стенку, за которой я сижу.
1: Давай, давай.
2: Ребят, давайте так, раз уж Марина решила откровенничать на всю игру, друзья, всех, кто нас смотрит сейчас,
3: я ищу поддержку,
2: я покажу вам, как выглядит эта зарядка потрясающая. Смотрите, тело не двигается вообще, а вот идет зарядка. Внимательно следите.
1: Давай.
3: Нет, ты должен дольше держать голову. Ну, для радиослушателей, наверное, не совсем понятно, да? Но суть в медленных движениях и нужно задержать.
2: Это такая прибалтийская зарядка.
4: Прикольно.
1: Которая как раз-таки, если голову налево вот так вот положил на левое плечо,
4: Марина,
1: и уснул.
4: Во сколько ты делаешь зарядку, мы придем посмотреть.
3: Подождите, вам смешно, а вы знаете, как это проясняет голову? Вы хотя бы попробуйте, я вам ссылочку скину, ребят.
2: Доктор Шушенский, наше все, конечно.
4: На самом деле, ты совершенно права, нельзя резкие движения головой делать. Особенно в нашем возрасте.
1: В нашем персиковом возрасте тем более. Ребят, вам хорошего понедельника, хорошего настроения, не спать на работе, как говорится.
4: Высыпайтесь.
1: Нам крепости духа, так сказать. Хорошо, что мы с вами начали новую рабочую неделю, мы вам рады. Все, ребята,
4: пока. Ну, а зарядку
1: пока.
4: Все-таки зови, Марина.
1: Все, пока, ребят.
3: Приходите на шаги открытые. Пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургутский район готовится к сезонному обновлению коммунальных сетей. В Югре определили топ-5 муниципалитетов по собираемости взносов на капремонт. Лес Победы крепнет в Урае благодаря международной акции «Спасти и сохранить». Сургутский район готовится к модернизации коммунальной инфраструктуры. Работы начнутся сразу после окончания отопительного сезона. Всего на эти цели из местной и региональной казны выделено около 196 миллионов рублей. Их направят на капитальные преобразования 13 объектов. Под замену пойдут порядка 2 километра инженерных сетей. Так, в Ленторе обновят канализационную насосную станцию в 5-м микрорайоне. В Сайгатине резервуары для чистой воды, трубопровод, в Ультягуне и Трумагане отремонтируют оборудование котельных. Еще в 5 поселениях – Федоровском, Нижнесартымском, Ультягуне, Угутии и Рускинской переустроят участки сети тепловодоснабжения и водоотведения. В Югре определили муниципалитеты-лидеры по собираемости взносов за капитальный ремонт многоквартирников. В числе самых активных – Когалым, Лангепас, Покачи, Нефтеюганск и Югорск, где показатели в пределах 97%. С начала текущего года жители округа проявили высокую ответственность и внесли на улучшение своих домов более 1 миллиарда 800 миллионов рублей. При этом общая просроченная задолженность сейчас составляет 1,5 миллиарда. Как отмечает департамент ЖКХ и энергетики Югры, в целом по региону уровень собираемости взносов за весь период действия программы достиг 96,18%. Это отличный показатель, из которого следует, что югорчане понимают, от своевременности взносов зависит комфорт и безопасность их домов. Лес Победы продолжает расти и крепнуть в Урае. Эту зеленую зону, посвященную памяти участников Великой Отечественной войны, открыли в 2015 году в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». В создании пространства участвовали горожане, специалисты лесного хозяйства, работники предприятий и администрации. Они высадили на набережной Канды 181 дерево по числу ветеранов, чьи имена увековечены на городском мемориале памяти. Уход за растениями осуществляется на протяжении 10 лет, в том числе благодаря субботникам «Чистый лес» международной акции «Спасти и сохранить». Как сообщает Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, Лес Победы стал не просто зеленым уголком для урайцев, а настоящим символом связи времен. Здесь старшие передают родных ресурсов Югры. Лес Победы стал не просто зеленым уголком для урайцев, а настоящим символом связи времен. Здесь старшие передают свой опыт младшим, рассказывая

0: тройку военнослужащие, которых отметили 12% респондентов. По 10% получили инженеры, рабочие, спасатели, 4 у ученых, по 3 у космонавтов, управленцев и юристов. И лишь по 1% голосов набрали дворники, летчики, программисты, менеджеры, строители, шахтеры и финансисты. Интересно, что 8% участников испытания считают уважение достойна любая профессия. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:37. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 18 мая, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем +27, в Сургуте +21, 16 градусов тепла, в Нижневартовске +29 в Тюмени. В течение дня в Нефтеюганске и Пыхтияхе +22, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 29 градусов выше 0, в Белоярском, Березово, Лентории и Пойковском +25, в Лангепасе, Покачах и Когалыме 18 градусов тепла, в Радужном и Мегионе +16. К этому часу в Ханты-Мансийске +14, в Сургуте +12, в Нижневартовске 7 градусов выше 0, в Тюмени 16 градусов со знаком плюс. К этому часу это был прогноз погоды на сегодня, 18 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 3.

0: Программа.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
10: Реклама – лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 47 минут. Ровно сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив усилий.
1: Тельцы, сегодня звезды предупреждают, что сегодня напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось. Но все образуется.
0: Близнецы, постарайтесь никуда не опаздывать. Сегодня это важно.
1: Раки, сегодня ни в коем случае не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее.
0: Львы, если сегодня вам предложат чему-то научиться, не отказывайтесь.
1: Девы, помните, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение.
0: Весы, не стоит сегодня намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих.
1: Скорпионы, сегодня важно дать самому себе время собраться с силами. В этом случае день пройдет легко.
0: Стрельцы, звезды напоминают, что непреодолимых трудностей нет. Все преграды только у вас в голове.
1: Козероги, этот день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими.
0: Водолеи, сегодня возможны неожиданные встречи, которым вы будете очень рады.
1: Рыбы, сегодня во всем, что касается денег, вам будет сопутствовать удача.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 55 минут. Итак, минутка просвещения. Николай Владимирович Авдонин и очередной фразеологизм.
2: Очередной фразеологизм к нам в пятницу пришел от Алексея. Да. И он немножко нетипичный. Он, ты помнишь, он написал Алексей, даже немножко объяснил его. Прямо 6, кругом 4. Вот такой вот фразеологизм.
1: Да-да.
2: И на самом деле я слышал достаточно давно, чуть ли не в детстве, этот фразеологизм. И вообще это прословица про то, что часто напрямик идти невыгоднее, чем вокруг пройти. И хорошо это особенно работает в озерной тундре, там очень много озер, протоков, ручьев различных, и вброд не перейдешь, увязнешь. И поэтому вот эта поговорка очень хорошо там работает. Но я думаю, что нужно объяснение Алексея обязательно зачитать.
1: Конечно.
2: Потому что он говорит, в 2004 году устроился в одну нефтяную компанию водителем. Мой наставник часто говорил вот эту вот пословицу, прямо 6, кругом 4. И он как-то не придавал значения этим словам, а однажды решил спрямить дорогу. Ну, зачем вокруг ехать?
1: Действительно,
2: если
1: когда можно
2: практически видно, и вроде как и ближе. Так вот, когда поехал, он все проклял, потому как получилось, что и застрял, и напсиховался, и что-то только не делал. Дорога, в общем, очень долгой показалась, и только тогда он понял, что означает это выражение. И я думаю, у каждого такое было. У меня тоже был случай, когда здесь, в Самарском Чугасе, лет уже больше 10 назад, наверное, мы с ребятами решили день рождения отпраздновать.
1: Прекрасно.
2: Одного из друзей.
1: Угу.
2: Отпраздновали до того, что вот поздно уже, это май, конец мая, где-то 23 или 24, точно не помню.
1: Как бы белые ночи.
2: Да-да, в общем, очень поздно. Нет, еще не было белых ночей, и тьма вообще абсолютная. Ну, и мы тоже все заканчивать пора часа, 2-3 ночи. Пойдем, ну пойдем напрямик.
1: Так.
2: И пошли напрямик, а у нас же горы кругом, вот эти вот холмы. И мы спустились под горочку, а там какие-то непролазные кусты. Мгла полнейшая. Фонарики на телефонах толком не помогают. И мы часа два... Мы еще заблудились. И часа два в потьмах бродили по Самаровскому Чугасу. Ладно, потом вышли. Но хорошо, нас было много народу.
1: Я хочу сказать, что ты не единственный, кто в Самаровском Чугасе здесь блуждал. Я потому что тоже, когда приехала, вот поднялась вот здесь, вот где... Ой, точнее, нет, поднялась там, где ЦРМ у нас здесь, да, а выйти надо было на ручейке, вот здесь, на объездной. Я несколько метров не дошла до этого ручья, но это паника еще плюс ко всему случилось, и что происходит? Я практически уже позвонила спасателям, чтобы они за мной вертолет и собаку, и вот это все. Благо нашлись люди, которые мне сказали, да ты успокойся, сейчас мы выйдем, все нормально будет. Так и получилось, но до ручейка мы не дошли несколько метров. Если бы я вот не начала вот это, звоните спасателям, все было бы нормально, между прочим.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 8:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра признана российским лидером в части поддержки органического производства. В Нижневартовском районе появится круглогодичный комплекс для детского и семейного отдыха. Лес Победы крепнет в Урае благодаря международной акции «Спасти и сохранить». Югра одержала победу в 5-м национальном конкурсе органической продукции, став лучшей в стране по поддержке экологически чистого производства. Наш регион обошел почти 500 претендентов из 74 субъектов Российской Федерации, подтвердив свое лидирующее положение в развитии органического сельского хозяйства. Уже сейчас 12 югурских производителей имеют официальный сертификат «Органик», предлагая жителям натуральные и безопасные продукты. Отмечу, конкурс проводится с 2022 года при поддержке Совета Федерации и Минсельхоза и призван популяризировать здоровый образ жизни среди россиян. Торжественное вручение наград победителям и знакомство с лидерами отрасли состоится 25 и 26 мая на Всероссийском форуме тружеников села. Вторую очередь детского лагеря «Лесная сказка» строят на берегу озера Савкино в Излучинске. После открытия объект сможет принимать ребят не только из Нижневартовского района, но и из соседних поселений. На территории появятся спортивно-оздоровительный комплекс с игровым и тренажерным залами, раздевалками и трибунами, гостиница на 60 мест, а также площадки для баскетбола, хоккея, волейбола, мини-футбола и пейнтбола. Кроме того, там обустроят роллер-трассы и полосу препятствий. Также планируется построить газовую котельную и проложить новые инженерные сети. На данный момент специалисты завершили подготовительные работы и забили сваи под площадку для пожарной техники. Проводятся динамические испытания. Это необходимо для расчета несущей способности конструкции и проверки грунта. После реконструкции «Лесная сказка» станет современным круглогодичным комплексом для детского и семейного отдыха. Завершить работы планируют в следующем году. Лес Победы продолжает расти и крепнуть в Урае. Эту зеленую зону, посвященную памяти участников Великой Отечественной войны, открыли в 2015 году в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». В создании пространства участвовали горожане, специалисты лесного хозяйства, работники предприятий и администрации. Они высадили на набережной Канды 181 дерево по числу ветеранов, чьи имена увековечены на городском мемориале памяти. Уход за растениями осуществляется на протяжении 10 лет, в том числе благодаря субботникам «Чистый лес» международной акции «Спасти и сохранить». Как сообщает Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, Лес Победы стал не просто зеленым уголком для урайцев, а настоящим символом связи времен. Здесь старшие передают свой опыт младшим, рассказывая о подвигах земляков и важности бережного отношения к природе. И последнее. Югорчане назвали профессии, к которым испытывают наибольшее уважение. Специальный опрос провел сервис «Суперджоб» среди экономически активного населения региона. В результате лидерами рейтинга стали медицинские работники. Врачи, фельдшеры и медсестры получили наибольшее признание. Их выделили 28% жителей. На втором месте учителя и воспитатели с 13% голосов. Замкнули тройку военнослужащие, которых отметили 12% респондентов. По 10% получили инженеры, рабочие и спасатели. 4 у ученых, по 3 у космонавтов, управленцев и юристов. И лишь по 1% голосов набрали дворники, летчики, программисты, менеджеры, строители, шахтеры и финансисты. Интересно, что 8% участников испытания считают уважение достойна любая профессия. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
4: Здесь.
3: Радио Югра.
4: 8:05. 18 мая. Сегодня...
5: Понедельник.
4: Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Вы нам рассказываете, как вы боретесь с сонливостью на работе. Но после выходных. Но когда ты понимаешь, что они прошли у тебя классно и ярко. Может быть, а у кого-то, может, наоборот, очень спокойно прошли выходные.
5: Знаешь, вообще, для многих, я думаю, что это постоянная проблема, не влияют выходные каким-то образом на это. Я знаю многих людей, которые систематически не высыпаются и постоянно чувствуют, что на работе им в определенное время хочется спать.
4: 11% работающих россиян признались, что могут заснуть прямо на рабочем месте. И надо сказать, что даже есть топчик такой, что ли, среди сотрудников сонных. Да? Больше всего оказалось таких среди маркетологов, рекламщиков и пиарщиков. Ну, настолько не грустная работа, неинтересная, что не пойду покемарю.
5: Вот, между прочим, скука, грусть и вот неинтерес, это, по-моему, самая распространенная причина сонливости на работе.
4: Ну, конечно. 20% говорят, что от усталости засыпают в общественном транспорте, а половина работающих россиян говорят, что если устают, то без проблем добираются до дома, что-то там делают, и потом только засыпают. Ну, и почти каждый третий посетовал на то, что во время работы устает настолько сильно, что после нее мечтает просто, да, мечтает добраться до дома, быстрее уснуть. Более того, просыпается с утра и уже думает, вот сейчас как поработаю, как домой приду, как посплю. В общем, сегодня мы выясняем, как вы боретесь с сонливостью на работе. Пью чай, кофе, выхожу подышать, делаю зарядку, уделяю дневному сну 15-20 минут, слушаю музыку или же иду на конфликт с руководством.
5: Но почему
4: нет? Да,
5: чтобы взбодриться немножко. Ну, да.
4: Так, +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграмма Макс. Вячеслав пишет: доброе утро. И спрашивает: Даша, это вы были на матче в субботу? Да, Вячеслав, это я. Вячеслав хотел подойти поздороваться, но в последний момент засомневался. Почему? Непонятно.
5: Ну, потому что 5000 человек, кто его знает, может, это не ты совсем. Но опять же, это повод для новых знакомств.
4: Да, почему нет?
5: Да, бывает такое.
4: Поэтому сегодня легко. Я буду тоже сегодня присутствовать на второй игре. Финальный хоккейный клуб «Югра» играет с воскресенским «Химиком». Дадим жару, я уверена. Такая поддержка невероятная. Я впервые за все время посещения хоккейных матчей в субботу сидела на самом верхнем ряду, в секторе «Б» на самом верхнем ряду. И хочу сказать, что это лучшее место из всех, где я сидела. Потому что высоко сижу, далеко гляжу.
5: Машенька,
4: это потрясающе. Я в этот раз купила билеты точно туда же. Ну, на верхний ряд тоже для
5: Ты
4: того,
5: таким
4: чтобы...
5: образом пытаешься к какой-то стабильности прийти, чтобы наши выигрывали, да? А я вот помню, что когда последний раз наши выиграли, кто, «Нефтехимик», я сказал, что они проиграют.
4: Да.
5: Поэтому вот они проиграют. Вот так будет. Наши проиграют. Посмотрим, сработает
4: сейчас
5: или нет.
4: Сейчас я посмотрю. Да, все знают, где телекомпания «Югра» находится. Сейчас вон в
5: очередь
4: выстроится.
5: Вообще никого не боюсь. Приходите.
4: У меня же самокат большой.
5: Конечно, я быстро езжу.
3: Радио «Югра».
6: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:12. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 18 мая, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем 27 градусов выше 0, в Сургуте плюс 21, 16 градусов выше 0 в Нижневартовске и плюс 29 в Тюмени. В Нефтеюганске и Пытьяхе днем плюс 22, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 29 градусов тепла, в Белоярском, Березово-Лентории и Пойковском плюс 25, 18 градусов выше 0 в Лангепасе, Покачах и Когалыме, в Радужном и Мегионе 16 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 15, в Сургуте плюс 13, в Нижневартовске 9 градусов тепла и в Тюмени плюс 20. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8 часов 18 минут. Мы выясняем сегодня, как вы боретесь с сонливостью на работе. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. А Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И голосование, комментария можно присоединиться. В голосовании можно сегодня, между прочим, за несколько вариантов сразу проголосовать. Я проголосовала за два. Но пью чай, кофе. Mm-hmm. Ну, кофе пью в частности, да. И там какую-то нет-нет, бывает, зарядку делаю, да, чтобы немножечко разойтись. Подышать не выхожу, откровенно, да, что там еще? Дневному сну тоже время не уделяю.
3: Но мы с тобой примерно за одно и то же проголосовали, но я еще понял то, что я могу иногда поспать. А, ну, бывает вот
2: это
3: тут
2: бывает,
3: вот.
2: Ляжешь
3: на диванчике,
2: хороший.
3: Буквально 15 минут.
2: Ну, да,
3: и
2: да.
3: Правда, я раньше думал, что это ерунда какая-то. Ну, как можно выспаться за 15 минут? Ну вообще как? А оказывается, действительно очень бодрит. И ты такое ощущение, что ты не спишь на самом деле, mm-hmm. а немножко так проваливаешься в сон. И через 15 минут, причем даже будильника ставить mm-hmm. не надо, это как-то по наитию получается, mm-hmm. ты просыпаешься действительно бодрый.
2: Но говорят специалисты, что когда ты позволяешь себе вот этот 15-20-30-минутный mm-hmm. сон, вот этот коротенький сон, он позволяет нашему мозгу войти в фазу медленного сна, но вот вроде как не проваливаться в
3: Да-да-да.
2: Глубокий сон, из которого потом очень сложно пробуждаться. И во время, такого сна происходит частично очистка от каких-то метаболических отходов. Все это накапливается у нас во время бодрствования, mm-hmm. вот эти отходы эти накапливаются. Во время этого коротенького сна восстанавливаются когнитивные функции, улучшается память, внимание, ну и вот после снижается уровень кортизола. Кортизол, мы знаем, гормон стресса,
3: да,
2: и это помогает чувствовать себя более отдохнувшим. Почему именно 15-20 минут советуют специалисты? Потому что меньше 10 минут это недостаточно mm-hmm. для восстановления.
3: Ты уйдешь в глубокую фазу сна.
2: Да, рискуешь перейти, собственно, в фазу глубокого сна. Ну и плюс ко всему, что касается вот организации дневного сна на работе, ну не всегда же можно позволить себе, знаешь, где-то там уединиться. Там
3: ну, конечно. Что-то.
2: Да. Тут специалисты говорят, если у тебя есть перерыв на обед, ты угу. используй как раз-таки это время, как вот это тихое местечко найди. Если у тебя есть свой автомобиль, пойди там.
3: Да, рекомендую просто автомобиль даже вздремнуть.
2: Или там какой-то пустой кабинет, или если классно, повезло, тебе зона отдыха есть, пожалуйста.
3: Ну, вот бы здорово было, как в детском саду, чтобы спальня была для всех.
2: Вот
3: общая. Зашел, там укрылся, полежал.
2: Ну, плюс ко всему, советуют специалисты надевать все-таки маску для сна на глаза, чтобы не раздражал тебя никакой дневной свет. Были опущены там шторы, да. А если ты можешь использовать беруши, пожалуйста, тоже используй, чтобы эти 15-20 минут были чистейшего сна.
3: Ну, чтобы ничто тебе действительно не мешало. Вот по поводу света, многие говорят, что как раз и сонливость вот эта возникает из-за того, что нам очень сильно не хватает света. У нас вся Россия — это практически северный регион, поэтому нам всем точно совершенно не хватает света, и многие рекомендуют, если вы, например, утром просыпаетесь и чувствуете, что не выспались, но если есть балкон, выйти на балкон в ясную солнечную погоду и просто на солнце постоять, и это уже бодрит, потому что мелатонин перестает вырабатываться. Мы знаем, что как только на сетчатку попадает свет, любой, причем там интенсивность света не очень важна, мелатонин начинает разрушаться, и ты как бы просыпаешься. И поэтому вот выйти на балкон и постоять, посмотреть на солнышко. То же самое можно сделать и на работе. Выйти и постоять.
2: Почему
3: просто
2: нет?
3: На
2: 15
3: солнце.
2: Минуточек выйти, подышать, почему нет?
3: Тем более есть такое понятие, как технологический перерыв. Да. Каждые 50-60
2: вот
3: минут.
2: По поводу,
3: как положено.
2: Кстати, по поводу сна. Тут были исследования клевые, исследования НАСА, между прочим. Угу. Они показали, что 26-минутный сон повышает работоспособность пилотов на 34%, а бдительность на 54%. Очень многих компаниях, крупных компаниях используют, практикуют дневной сон. В некоторых японских и китайских офисах даже есть специальные комнаты, где спокойно люди могут позволить себе 15-20 минут отдохнуть для того, чтобы производительность труда была выше.
3: У некоторых вообще сиеста есть. То есть 3 часа как вздремнули нормально.
2: А некоторые, например, вообще на работу не ходят, да, тоже хорошо.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио.
10: Если в окно

0: Радио Югра.
1: 8 часов 27 минут. Итак, с сонливостью на работе боремся, причем разными методами. У нас и чай, и кофе, и подышать, и зарядку сделать, и сну уделить 15-20 минут, и музыку послушать, и с начальником поконфликтовать. И я хочу сказать, что сейчас вот самый популярный вариант ответа в нашем голосовании на данный момент – это чай, кофе. Я тоже за него проголосовала.
2: Но это самый простой, мне кажется, способ.
1: Да, конечно.
2: Ничего тебе не мешает это сделать, даже на работе.
1: Более того, так делают абсолютно все. Угу. Это как будто бы традиция такая. Захотел немножечко, чувствуешь сонливость, пойду, наверное, чайку попью. Или там пойду чайку попью. Вообще, надо сказать, что кофеин, который содержится в кофе и черном чае, в зеленом чае просто его меньше, да?
2: Угу.
1: Блокирует он там рецепты. Аденозина – это нейромедиатор, который накапливается в мозге в течение дня и вызывает чувство усталости.
2: Угу.
1: Вот этот аденозин как бы сигналит нам всем, ну, типа,
2: что
1: пора спать,
2: отдохнуть.
1: Пора спать, давай все, и кофеин. Он временно занимает его место на рецепторах, не давая сигналу достичь сознания. Mm-hmm. Ну, то есть, вот просто, знаешь, такой шел-шел, этот аденозин, и тут бабах, и стена.
2: И сигнал не поступает.
1: Да. И, кроме того, кофеин, конечно, стимулирует выработку адреналина, дофамина, что, конечно, повышает концентрацию, улучшает настроение, дает ощущение бодрости, но... Надо понимать, что эффект, здесь очень важно, да, надо понимать, что эффект наступает не сразу.
2: Mm-hmm.
1: Вот ты выпил чашку кофе, неважно, причем с молоком, со сливками, с сахаром, без сахара, черный, эффект наступит примерно через 25-30 минут. Дальше будет длиться примерно 3-3,5 часа.
2: Mm-hmm.
1: Да. Но...
2: Это не имеет значения, кофе это или чай. Я слышал, что у чая чуть подлиннее эффект. Но... Из-за того, что он более такой щадящий.
1: Смотря тоже, вот опять же, какой чай, смотря как ты его заварил. Если
2: много
1: это
2: нюансов,
1: пакетированный, то он тебе вообще
2: ничего не работает,
1: не даст.
2: Скорее всего.
1: Да. Если это рассыпной чай заварной, то там тоже листики, это или гранулы. Ну, то есть там очень много всяких... Нюансов. Плюс ко всему, с кофе тоже такая же история. Если это вареный кофе, да, если там из кофемашины или там в турочке сваренный, это одно действие.
2: Если
1: это растворимый или, не дай бог, три в одном, то, понятно, ничего тебе вообще абсолютно никакого плюс не будет. Но тут еще надо понимать, что кофе после 14.00 пить не рекомендуется, чтобы ни в коем случае не нарушить ночной сон. То есть ты пьешь его где-то примерно в 3 часа дня, сон у тебя будет нарушен ночью. Что касается чая, тин, про который мы говорим, действует мягче и дольше, ты прав абсолютно, но регулярное употребление больших доз снижает чувствительность к кофеину. Поэтому синоптики, специалисты, что мне синоптики-то сегодня советуют специалистам? Не надо. Советуют специалисты выпить чашечку кофе или крепкого чая за 15 минут до того, как нужно быть максимально продуктивным, для того, чтобы все силы мобилизовать и дать бешеный результат.
2: Но опять же, надо понимать, что с этим ни в коем случае нельзя переборщить.
1: Конечно.
2: И кофе рекомендуют все-таки в первой половине дня пить так же, как и чай.
1: Но лучше делать это все без сахара. Так советуют специалисты.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра признана российским лидером в части поддержки органического производства. В Нижневартовском районе появится круглогодичный комплекс для детского и семейного отдыха. Лес Победы крепнет в Урае благодаря международной акции «Спасти и сохранить». Югра одержала победу в 5-м национальном конкурсе органической продукции, став лучшей в стране по поддержке экологически чистого производства. Наш регион обошел почти 500 претендентов из 74 субъектов Российской Федерации, подтвердив свое лидирующее положение в развитии органического сельского хозяйства. Уже сейчас 12 югорских производителей имеют официальный сертификат «Органик», предлагая жителям натуральные и безопасные продукты. Отмечу, конкурс проводится с 2022 года при поддержке Совета Федерации и Минсельхоза и призван популяризировать здоровый образ жизни среди россиян. Торжественное вручение наград победителям и знакомство с лидерами отрасли состоится 25 и 26 мая на Всероссийском форуме тружеников села. Вторую очередь детского лагеря «Лесная сказка» строят на берегу озера Савкино в Излучинске. После открытия объект сможет принимать ребят не только из Нижневартовского района, но и из соседних поселений. На территории появятся спортивно-оздоровительный комплекс с игровым и тренажерным залами, раздевалками и трибунами, гостиница на 60 мест, а также площадки для баскетбола, хоккея, волейбола, мини-футбола и пейнтбола. Кроме того, там обустроят роллер-трассы и полосу препятствий. Также планируется построить газовую котельную и проложить новые инженерные сети – На данный момент специалисты завершили подготовительные работы и забили сваи под площадку для пожарной техники. Проводятся динамические испытания. Это необходимо для расчета несущей способности конструкции и проверки грунта. После реконструкции «Лесная сказка» станет современным круглогодичным комплексом для детского и семейного отдыха. Завершить работы планируют в следующем году. Лес Победы продолжает расти и крепнуть в Урае. Эту зеленую зону, посвященную памяти участников Великой Отечественной войны, открыли в 2015 году в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». В создании пространства участвовали горожане, специалисты лесного хозяйства, работники предприятий и администрации. Они высадили на набережной Канды 181 дерево по числу ветеранов, чьи имена увековечены на городском мемориале памяти. Уход за растениями осуществляется на протяжении 10 лет, в том числе благодаря ветеранов, чьи имена увековечены на городском мемориале памяти. Уход за растениями осуществляется на протяжении 10 лет, в том числе благодаря субботникам чистых.

0: результате лидерами рейтинга стали медицинские работники. Врачи, фельдшеры и медсестры получили наибольшее признание. Их выделили 28% жителей. На втором месте учителя и воспитатели с 13% голосов. Замкнули тройку военнослужащие, которых отметили 12% респондентов. По 10% получили инженеры, рабочие и спасатели. 4 у ученых, по 3 у космонавтов, управленцев и юристов. И лишь по 1% голосов набрали дворники, летчики, программисты, менеджеры, строители, шахтеры и финансисты. Интересно, что 8% участников испытания считают, уважение достойна любая профессия. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 8:37. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 18 мая, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем +27, в Сургуте +21, 16 градусов тепла в Нижневартовске и +29 в Тюмени. В течение дня в Нефтеюганске и Пытьяхе +22, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 29 градусов тепла, +25 в Белоярском, Березово-Лентории и Пойковском, в Лангепасе, Покачах и Когалыме +18, в Радужном и Мегионе 16 градусов выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске +15, в Сургуте +13, 9 градусов тепла в Нижневартовске и +20 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
3: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
4: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
10: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
11: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
12: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
13: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
9: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 8 часов 47 минут. Ровно сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив усилий.
1: Тельцы и звезды предупреждают, что сегодня напряженных моментов будет больше, чем ожидалось, но все образуется.
0: Близнецы, постарайтесь никуда сегодня не опаздывать, это важно.
1: Раки, сегодня ни в коем случае не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее.
0: Львы, если сегодня вам предложат чему-то научиться, не отказывайтесь.
1: Девы, помните, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение.
0: Весы, не стоит сегодня намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих.
1: Скорпионы, сегодня важно дать самому себе время собраться с силами. В этом случае день пройдет легко.
0: Стрельцы и звезды напоминают, что непреодолимых трудностей нет. Все преграды только у вас в голове.
1: Козероги, этот день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими людьми.
0: Водолей, возможно, сегодня неожиданные встречи, которым вы будете очень рады.
1: Рыбы, сегодня во всем, что касается денег, вам будет сопутствовать удача.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 52 минуты. Мы выясняем сегодня, как вы боретесь с сонливостью на работе. Есть классное стихотворение от Антона. Антон снабжает нас стихотворениями. Да, время от времени. Вот, пожалуйста, мне не страшно уснуть на работе. Засыпаю и вновь просыпаюсь, потому что своим подбородком об рабочий я стол ударяюсь. И одно меня только нервирует. Это стол за свой счет ремонтировать. По-моему...
2: Нормальный такой подбородок.
1: Знаешь, как падает человек, когда засыпает. Вот, кстати, для того, чтобы не засыпать, что нужно сделать? Специалисты рекомендуют подышать, выйти на свежий воздух. И как это все работает? У нас во всех помещениях, да, часто повышен уровень углекислого газа из-за плохой вентиляции, большого количества людей, в конце концов, да, техники.
2: Да, в принципе, даже из-за того, что ты одна сидишь в кабинете, окно у тебя закрыто, и кабинет небольшой, то углекислого газа, да, большая концентрация.
1: Да, и техника там работающая, и все остальное. Значит, СО2 вот это снижает кислород в крови, что приводит к заторможенности, головным болям и сонливости. Так вот, выход на улицу или даже просто открытое окно в помещении восстанавливает нормальный газовый состав крови. Кислород активизирует окислительные процессы в клетках мозга, в том числе в таком интересном слове митохондрии есть у нас там в голове. Это энергостанции нейронов, если вдруг кто не знал, но простыми словами это вот
2: вообще
1: энергостанции.
2: Да.
1: Кроме того, смена температуры, ну, скажем, в офисе слишком жарко, в кабинете слишком жарко, ты выходишь, а там прохладно, особенно если речь идет о зимнем времени года. Это такое естественное, нужно, чтобы было освещение, даже если пасмурно за окном, все равно ты выходишь, и все это стимулирует выработку серотонина, а подавляет выработку мелатонина. Ну, мы уже говорили об этом. 5-10 минут улучшает кровообращение, прогулка в течение 5-10 минут, улучшает кровообращение, разгоняет застоявшуюся кровь. Дальше, для того, чтобы еще все это хорошо прошло, можно, знаешь, делать зрительную гимнастику. С ближнего на дальние предметы переводить взгляд или следить за машинами, поставить себе в голове задачу. Хочу посчитать, сколько за это время проехало черных автомобилей. И вот стоишь, считаешь, если у тебя работа выходит на дорогу.
2: Ну, вообще, на самом деле, это все так кажется, с одной стороны, просто, но с другой стороны, не так все просто, потому что наш организм, он реагирует на изменения каким образом? То есть, если чего-то не хватает, например, вот, собственно, кислорода. Кислорода, солнечного света не хватает, воды элементарно, даже из-за того, что человеку не хватает воды, недосып, он очень сильно сказывается.
1: Серьезно?
2: Организм начинает, он думает, ага, сейчас будет совсем все плохо, поэтому надо на резерв перейти. И он такой энергосберегающий режим включает, и поэтому ты чувствуешь себя разбитым немножко, ну не то, что разбитым, уставшим, слегка чувствуешь, сонливость появляется, поэтому с водой тоже такая штука. Тоже говорят, если ты не допиваешь воду, то вот эта сонливость, она острее ощущается. Свет или его отсутствие, точнее,
1: Естественно, ты имеешь в виду свет или вообще в целом?
2: Естественное освещение, особенно здесь у нас, из-за того, что ночи белые, очень сложно добиться того эффекта, чтобы ты во сне, ну то есть, для чего ночь придумана? Или организм наш, точнее, так подстроился, чтобы мы ночью спали. Потому что света нет. А когда белые ночи у нас, это очень сложно, особенно людям чувствительным к этому заснуть. Поэтому надо шторы, блокаут обязательно.
1: Ну или масочку на лицо, пожалуйста, надеваешь, и все, и она тебе не мешает. Тем более, сейчас вон какие красивые.
2: Очень вроде как простые советы, да, что для того, чтобы нормально тебе функционировать, надо, чтобы у тебя все было в достатке. Кислород, свет, вода.
1: Вот
2: ну
1: по
2: еда
1: поводу,
2: тоже.
1: По поводу воды ты сейчас говоришь, у меня же всегда с собой вода, да, и вот у меня бутылочка 600 миллилитров. И я понимаю, что мне мало же этой бутылочки, я же купила себе 2-литровую, там такой бидон, ты себе не представляешь. Я все говорю про него, но думаю,
2: не
1: какая будет реакция.
2: Тяжело,
1: у
2: наверное.
1: Коллег, это прям, ну, это прям реально бидончик с крышечкой, завтра принесу. Там он будет на пол стола. Яркая бутылка, завтра можно будет спокойно включить трансляцию, видеотрансляцию того, что происходит в студии, я им покажу, какая у меня бутылка здоровая. Прям, мне кажется, можно в дорогу ее брать. И... Но хотя 2 литра воды в день взрослому человеку выпить, это прям хорошо.
2: Да не сложно. Ну да. Тут все от веса же зависит. Да, кстати, сколько будет? 40 граммов, да? 40 миллилитров,
1: знаешь,
2: на килограмм массы.
1: Удивительное дело. Я тут, опять же, выходные. Давай вот это все прочитывать. Как там прогулки влияют и все остальное. Кстати, по поводу прогулок, вот эти пресловутые 7-10 тысяч шагов, они не сильно тоже помогают, надо сказать, да? Даже если ты это делаешь на постоянной основе, они все равно тебя отгибают. гиподинамии не спасают, потому что большую часть времени в течение дня мы сидим, ну, там, на рабочем месте, за компьютером и так далее. Так вот, что касается воды, удивительное дело, я прочитала, но мне кажется, это ерунда какая-то. Там нужно каждый час выпивать 3 глотка воды. Всего лишь 3 глоточка воды каждый час. Ну, всего бодрствование сколько длится по времени? 2 литра там вообще, ну, ты никак не уложишься в эти 2 литра, которые тебе там рекомендованы.
2: Ну, где-то 16 часов, примерно,
1: ну,
2: да?
1: Ну, вот и представь, каждый час сколько? 2-3 глоточка ты делаешь, ну, глотки же у тебя не стакановые,
2: не знаю,
1: правильно?
2: 50 воды ты выпиваешь, я думаю, при 3 глотках воды.
1: Ну, вот,
2: у меня вон пасть какая, смотри. Мне кажется, и пол-литра выпью.
0: Утро начинается.

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра признана российским лидером в части поддержки органического производства. В столице Самотлора усилен контроль за паводковой обстановкой. В Нижневартовском районе появится круглогодичный комплекс для детского и семейного отдыха. Югра одержала победу в 5-м национальном конкурсе органической продукции, став лучшей в стране по поддержке экологически чистого производства. Наш регион обошел почти 500 претендентов из 74 субъектов Российской Федерации, подтвердив свое лидирующее положение в развитии органического сельского хозяйства. Уже сейчас 12 югурских производителей имеют официальный сертификат «Органик», предлагая жителям натуральные и безопасные продукты. Отмечу, конкурс проводится с 2022 года при поддержке Совета Федерации и Минсельхоза и призван популяризировать здоровый образ жизни среди россиян. Торжественное вручение наград победителям и знакомство с лидерами отрасли состоится 25 и 26 мая на Всероссийском форуме тружеников села. Нижневартовск проходит активную фазу весеннего половодья, что, конечно же, требует усиления мер безопасности. Уровень воды в Оби, по данным на 17 мая, составляет 843 сантиметра. Согласно прогнозам Ханты-Мансийского гидрометцентра, высший уровень в черте города ожидается в пределах 880-970 сантиметров. На сегодняшний день подтоплений садовых и дачных участков не зафиксировано. Однако для оперативного реагирования на возможные повышения уровня воды органы управления и экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вадим Татаренков сообщил о формировании оперативных групп для контроля и прогнозирования, а также о проведении встреч с жителями садовых товариществ. Им разъясняют правила проведения при подъеме воды, вручают памятки и напоминают о необходимости подготовки к возможной эвакуации. Для обеспечения безопасности в Старом Вартовске и на въезде в РЭП флота будут развернуты контрольные посты. В распоряжении муниципального звена системы предупреждения или ликвидации ЧС находится группировка из примерно 300 человек и до 100 единиц спецтехники, включая беспилотные летательные аппараты и плавсредства. Вторую очередь детского лагеря «Лесная сказка» строят на берегу озера Савкино в Излучинске. После открытия объект сможет принимать ребят не только из Нижневартовского района, но и из соседних поселений. На территории появятся спортивно-оздоровительный комплекс с игровым и тренажерным залами, раздевалками и трибунами, гостиница на 60 мест, а также площадки для баскетбола, хоккея, волейбола, мини-футбола и пейнтбола. Кроме того, там обустроят роллер-трассы и полосу препятствий. Также планируется построить газовую котельную и проложить новые инженерные сети. На данный момент специалисты завершили подготовительные работы и забили сваи под площадку для пожарной техники. Проводятся динамические испытания. Это необходимо для расчета несущей способности конструкции и проверки грунта. После реконструкции «Лесная сказка» станет современным круглогодичным комплексом для детского и семейного отдыха. Завершить работы планируют в следующем году. И последнее. Югурские любители спорта вновь станут свидетелями захватывающего противостояния. Сегодня в ледовой арене Ханты-Мансийска пройдет вторая игра финальной серии Кубка чемпиона России. Титул победителя оспаривают хоккейный клуб «Югра» и «Воскресенский химик». Первая встреча состоялась в минувшую субботу и завершилась со счетом 2-1 в пользу «Мамонтов». Удастся ли им закрепить свое преимущество, узнаем уже вечером. Начало игры в 19:00. Прямая трансляция будет доступна на сайте ВХЛ и на телеканале «Югра». А любители хоккея, которые придут поболеть лично, смогут увидеть заветный Кубок чемпиона. По традиции он будет сопровождать все решающие матчи. Напомню, серия длится до 4 побед. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: «Автомолл». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Здесь.
0: здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:06, 18 мая, сегодня понедельник. Николай Евдонин.
4: Даша Кузнецова.
2: Доброе утро. Сегодня боремся с сонливостью на работе разными способами. И чай пьем, кофе пьем, и дышать выходим, и зарядку делаем, и уделяем сну дневному 15-20 минут.
4: Обязательно.
2: А кто-то музыку слушает, а кто-то идет на конфликт с руководством. Правда, таких нет еще.
4: Слава Богу. В нашем
2: голосовании.
4: Но отчаянные
2: Алексей,
4: люди такие.
2: Но Алексей пишет вариант прям топчик такой, да. Почему нет? Остановились.
4: Как хоть раз бы воспользоваться, да, таким вариантом.
2: Так
4: интересно,
2: пожалуйста,
4: что будет дальше.
2: Так, пожалуйста, сегодня понедельник. Начальников у нас много, подходи к любому.
4: К любому можно.
2: Ну, слушай, но статус начальника...
4: Понимаешь, понедельник не лучший день для того, чтобы закончить свою карьеру рабочую, мне кажется.
2: Не, ну подожди, а если ты подойдешь к какому-то человеку, у которого начальник, вот здесь на бейджике написано, да, ты тем более знаешь, сколько у нас здесь много начальников. Ты, пожалуйста, подходишь и говоришь: так, начальник, значит, дело такое. Угу. Вот мне хочется спать, тебе, я смотрю, тоже выходные, там то все. Давай сейчас быстренько. Да, вот
4: разбегаемся по домам, да?
2: Практически на кулачках.
4: Через 2 часа здесь встречаемся. Кто лучше выспался, проверим, да?
2: И все, немножечко конфликтуете, бодрите друг друга, никто никого не оскорбляет, просто вот это вот... И все, ты понимаешь?
4: Так же обязательно на начальника, что ли, так?
2: Ну, так
4: с
2: просто,
4: любым человеком можно?
2: Так, мне кажется, просто адреналинчик чуть побольше,
4: ну да.
2: Потому что это же начальник.
4: А начальник-то
2: равно...
4: неинтересно, у него вообще никакого адреналина. Что это за челядь тут со мной ругается, да?
2: Вот, кстати, по поводу ругани и вот адреналинчика и всего остального, как еще себя взбодрить? Зарядка, например, физическая активность, даже малой интенсивности, запускает целый каскад бодрящих процессов. Во-первых, ускоряется кровоток, в том числе мозговой. А нейроны получают больше кислорода и глюкозы. Дальше выделяются эндорфины, гормоны радости, мы это
4: счастья,
2: все знаем,
4: да,
2: которые снижают восприятие усталости и улучшают настроение. Повышается уровень дофамина и норадреналина. Это нейромедиаторы, которые отвечают за бодрость, мотивацию и концентрацию. Дальше активируется симпатическая нервная система, что, собственно, временно отключает парасимпатическую, а парасимпатическая отвечает за вот это отдых, вот это бездействие. Все это ответственность за сонливость после еды, когда ты ешь и понимаешь.
4: Я знаю.
2: Ну и, собственно, улучшается лимфоток, что помогает выводить продукты метаболизма, которые накопились при сидячей работе. То есть это ведь не просто так говорится, да, каждый час вставай на там 3-5 минут для того, чтобы ногами, руками подрыгать. Вот это в школе мы писали, наши пальчики устали, это прям хорошо.
4: Но на самом деле, я думаю, 3-5 минут все-таки будет недостаточно. При том, что мы с тобой, вообще
2: 3-5
4: очень...
2: минут?
4: 15-20 минут.
2: Но это прям полноценная тренировка. А здесь речь идет о том, что ты просто разгоняешь кровь 3-5 минут, махи ногами, там шея туда-сюда, и как бы нормально себя начинаешь
4: вообще
2: чувствовать.
4: Если, опять же, учитывать, что каждый час у офисных работников, кто работает за компьютером долго, есть примерно 15-10 минут технологического перерыва, то это время можно просто походить по коридору, подняться по лестнице, спуститься по лестнице, зайти к коллегам куда-нибудь в кабинет пообщаться с ними.
2: Главное,
4: что
2: чай не сесть пить с печеньками.
4: Это тоже очень неплохо. Вообще, на самом деле, общение тоже очень бодрит, потому как... И еще из-за чего мы можем засыпать? Потому что мозгу нашему скучно становится. И для того, чтобы его взбодрить каким-то образом, надо дать ему немножко новой информации. Информации не той, которую мы черпаем вот из компьютера.
2: Сплетни, например, тоже хорошо.
4: Очень здорово. Опять же, про начальника что-то узнать интересное.
2: Самое главное, говорят специалисты, сочетать все это с глубоким дыханием. Если, собственно, ты начинаешь делать какую-то зарядку, то вдохи и выдохи должны быть...
4: Но дыхание — это основа, конечно.
2: Да, для того, чтобы кислород попал в организм еще больше. Ну, давайте рассказывать, как вы боретесь с сонливостью на работе. Плюс 7 950 510 66 66.
1: Радио Югра.
5: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9:13. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник». «Эстет Клиник» – соединяем красоту и здоровье. 18 мая, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 27, в Сургуте плюс 21, 16 градусов тепла в Нижневартовске, в Тюмени 29 градусов выше нуля. В течение дня в Нефтеюганске и Пытьяхе плюс 22, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 29 градусов тепла, плюс 25 в Белоярском, Березово-Лентории и Пойковском. В Лангепасе, Покачах и Когалыме плюс 18, в Радужном и Мегионе 16 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 19, в Сургуте плюс 15, в Нижневартовске плюс 11, в Тюмени 23 градуса выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник». «Эстет Клиник» – соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник» создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. «Эстет Клиник». Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:20. Мы боремся с сонливостью на работе. И Евгений пишет: бесполезно. Ну вот прям бесполезно.
3: Но мне кажется,
2: пришел,
3: вот,
2: сразу устал.
3: Вот на работе очень часто бывает, что действительно бесполезно бороться со сном. Единственный способ от него избавиться — это вздремнуть чуть-чуть.
2: Ну,
3: вот правда, от сонливости. У меня были такие моменты. Ну правда, когда вот
2: помогает.
3: Ничего не можешь сделать, и вот надо тебе куда-то закрыться в темную комнату, буквально на полчасика. И правда отключиться, и все, ты потом просыпаешься нормально.
2: Вообще, я хочу сказать, что последнее время, опять же, специалисты говорят, что работающие россияне стали чаще задерживаться на работе. Каждый второй признался, что регулярно перерабатывают. Mm-hmm. Отсюда усталость, недосып и все остальное. Почти у половины случаются переработки чаще раза в неделю, 14% задерживаются каждый день, и делают это люди не просто так, конечно, ради дополнительного заработка. Есть, конечно, и те, кто признался, что перерабатывают по требованию начальства, при этом многие стали жаловаться на еще большую усталость, на тревогу во время отдыха, на привычку проверять рабочие какие-то задачи, даже в свободное время. И она скажет, что даже у некоторых из-за работы появились проблемы со здоровьем, опять же, конфликты в семье, выгорание и так далее, так далее. После рабочего дня чаще всего работающим россиянам хочется просто сидеть и ничего не делать. Ну, там, с закрытыми глазами, с открытыми глазами. Но делать это в тишине, чтобы никто не мешал, ни домочадцы, ни какие-то рабочие чаты ни в коем случае.
3: Но ведь это же очень печально, на самом деле. Вот если ты, я думаю, у каждого человека были такие периоды в жизни, когда ты, например, дальняя дорога, тебе предстоит встреча какая-то ответственная, или накануне что-то очень важное случилось, и ты не можешь уснуть ночью. И вот это одна из самых, по-моему, распространенных проблем, когда человек, утомляется сильно, и это мешает ему уснуть. Внутренний диалог какой-то включается.
2: Да, да.
3: Кстати, даже есть несколько медитативных техник. Я слышал про то, что классная техника для того, чтобы уснуть, когда вот у тебя мысли в голове постоянно, называется бег ассоциаций. Когда ты представляешь себе какие-то предметы, например, гору. И потом ассоциация вот этой горы. Например, снег на вершине горы. И представляешь, визуализируешь.
2: Прикольно.
3: Это. Потом лыжник, который, например, катится по этому снегу. Шлем.
2: Лошадка бежит.
3: Да-да-да. И то есть главное, чтобы эти ассоциации ничем больше не были связаны между собой. И говорят про то, что мозгу через некоторое время очень быстро становится скучно, и он засыпает. А не засыпаем мы, потому что нам не скучно, как правило, а весело, наоборот.
2: Ну да, потому что рисуется картинка красивая, и ты уже думаешь, почему я не умею рисовать. И вот это начинает. А, ну-ка, пойду кино какое-нибудь посмотрю, и все. И вот тебе, пожалуйста. Хотя мы уже говорили о том, что, да, 15-20 минут сна, они очень плодотворно влияют на организм. Плюс ко всему, надо понимать, что трудовое законодательство на работе спать не запрещает. Да. Но надо делать это только в течение официального перерыва или там технологического перерыва. Но надо сказать, что сон, конечно, надо помнить о том, что сон в рабочее время может повлечь дисциплинарные какие-то взыскания, это замечание, это там выговор и даже, между прочим, увольнение. Не, ну понятно, если ты пришел
3: постоянно
2: с утра, лег просто и лежишь, понимаешь?
3: Ну, если ты, конечно, не в кроватном или подушечном магазине где-нибудь там,
2: но
3: испытателем кровати работаешь.
2: Подушечный магазин? Это интересно.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
11: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:28. Как боретесь с сонливостью на работе? Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм Макс. Алла пишет: 4 дня были у вас в Ханты-Мансийске. Так клево время провели. Играли в бадминтон. Такие сильные у нас были соперники. Это не тот бадминтон, когда ты в детстве бьешь по валанчику и считаешь, как много. Мы играли профессионально. И только выйдя на игру, говорит Алла, узнали правила. И что подавать надо снизу только.
2: Да?
1: И только по диагонали.
2: Ничего себе.
1: Ты понимаешь?
2: Я первый раз слышу.
1: Мы едем к вам на соревнования по бадминтону.
2: А я, между прочим, физкультурный заканчиваю.
1: И так как будем играть? Ну, давайте, как в детстве. Не, подожди, в бадминтоне правила. Че, серьезно? Вот, пожалуйста, тебе. Алла говорит, что во время уроков ей трудно бороться с сонливостью. Обычно ждешь, когда закончится занятие, потом на свежий воздух и прогулка помогает.
2: Ну, вообще, это тоже ведь от скуки, скорее всего. Вообще говорят, если систематически вы устаете, систематически вам не вам хочется спать на работе, то надо задуматься о том, а та ли это работа вообще.
1: Я понимаю, ты 20 лет уже отработал и такой, та ли это работа?
2: Ну, правда. Но ведь зачастую бывает, что мы работаем из-за того, что платят хорошую зарплату, что там, не знаю, хороший соцпакет, еще что-то. А удовольствие работа не приносит.
1: То есть, ты
2: только
1: думаешь,
2: деньги,
1: то
2: только материальные.
1: Вот, правильно, потому что мы выяснили сегодня? Что только большое количество денег помогает справиться с депрессией или с чем она там, я сейчас расскажу.
2: Позволяет чувствовать себя
1: абсолютно счастливым. Я же говорила, вот ты не верил мне, и вообще там все говорили мне, что ой, да я тебя умоляю, не в деньгах счастье, не в деньгах, потому что в количестве куча денег — единственное лекарство от депрессии.
2: Вот.
1: Но потому что вот она куча, вот она у тебя лежит, ты на нее смотришь, тебе настроение повышается, и спать-то тебе неохота.
2: Да не настроение повышается, а депрессия отходит, потому что ты чувствуешь, что ты защищен. Я все-таки с тобой вот, ну, буду спорить до конца, что счастье — это не про деньги. Депрессия отступает, это да, с этим я полностью согласен.
1: Ну, не знаю.
2: Но денег хочется,
1: да, много. Если бы вот эта кучка у меня лежала, а там в одной комнате...
2: У меня бы не лежала.
1: В одной комнате, да в другой. У меня бы настроение на высоте и депрессии ноль.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра признана российским лидером в части поддержки органического производства. В столице Самотлора усилен контроль за паводковой обстановкой. В Нижневартовском районе появится круглогодичный комплекс для детского и семейного отдыха. Югра одержала победу в 5-м национальном конкурсе органической продукции, став лучшей в стране по поддержке экологически чистого производства. Наш регион обошел почти 500 претендентов из 74 субъектов Российской Федерации, подтвердив свое лидирующее положение в развитии органического сельского хозяйства. Уже сейчас 12 югорских производителей имеют официальный сертификат «Органик», предлагая жителям натуральные и безопасные продукты. Отмечу, конкурс проводится с 2022 года при поддержке Совета Федерации и Минсельхоза и призван популяризировать здоровый образ жизни среди россиян. Торжественное вручение наград победителям и знакомство с лидерами отрасли состоится 25 и 26 мая на Всероссийском форуме тружеников села. Нижневартовск проходит активную фазу весеннего половодья, что, конечно же, требует усиления мер безопасности. Уровень воды в Оби, по данным на 17 мая, составляет 843 сантиметра. Согласно прогнозам Ханты-Мансийского гидрометцентра, высший уровень в черте города ожидается в пределах 880-970 сантиметров. На сегодняшний день подтоплений садовых и дачных участков не зафиксировано. Однако для оперативного реагирования на возможные повышения уровня воды органы управления и экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вадим Татаренков сообщил о формировании оперативных групп для контроля и прогнозирования, а также о проведении встреч с жителями садовых товариществ. Им разъясняют правила проведения при подъеме воды, вручают памятки и напоминают о необходимости подготовки к возможной эвакуации. Для обеспечения безопасности в Старом Вартовске и на въезде в РЭП флота будут развернуты контрольные посты. В распоряжении муниципального звена системы предупреждения или ликвидации ЧС находится группировка из примерно 300 человек и до 100 единиц спецтехники, включая беспилотный летательный аппарат и плавсредства. Вторую очередь детского лагеря «Лесная сказка» строят на берегу озера Савкино в Излучинске. После открытия объект сможет принимать ребят не только из Нижневартовского района, но и из соседних поселений. На территории появятся спортивно-оздоровительный комплекс с игровым и тренажерным залами, раздевалками и трибунами, гостиница на 60 мест, а также площадки для баскетбола, хоккея, волейбола, мини-футбола и пейнтбола. Кроме того, там обустроят роллер-трассы и полосу препятствий. Также планируется построить газовую котельную и проложить новые инженерные сети. На данный момент специалисты завершили подготовительные работы и забили сваи под площадку для пожарной техники. Проводятся динамические испытания. Это необходимо для расчета несущей способности конструкции и проверки грунта. После реконструкции «Лесная сказка» станет современным круглогодичным комплексом для детского и семейного отдыха. Завершить работы планируют в следующем году. И последнее. Югорские любители спорта вновь станут свидетелями захватывающего противостояния. Сегодня в Ледовой арене Ханты-Мансийска пройдет вторая игра финальной серии Кубка чемпиона России. Титул победителя оспаривают хоккейный клуб «Югра» и воскресенский «Химик». Первая встреча состоялась в минувшую субботу и завершилась со счетом 2-1 в пользу «Мамонтов». Удастся ли им закрепить свое преимущество, узнаем уже вечером. Начало игры в 19:00. Прямая трансляция будет 2-1 в пользу «Мамонтов». Удастся ли им закрепить свое преимущество, узнаем уже вечером. Начало игры в 19:00. Прямая трансляция будет доступна на сайте ВХ.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 18 мая, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 27, в Сургуте плюс 21, в Нижневартовске 16 градусов тепла, в Тюмени плюс 29. В течение дня в Нефтеюганске и Пытьяхе плюс 22, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 29 градусов тепла, в Белоярском, Березово-Лентории и Пойковском плюс 25, в Лангепасе, Покачах и Когалыме плюс 18, в Радужном и Мегионе 16 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 19, в Сургуте плюс 15, 11 градусов тепла в Нижневартовске и плюс 23 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их. Кого куда? Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: 9:47. Овны, сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив усилий.
1: Тельцы и звезды предупреждают, что сегодня неприятных моментов может быть больше, чем ожидалось. Но все образуется.
0: Близнецы, постарайтесь никуда не опаздывать. Сегодня это важно.
1: Раки, сегодня ни в коем случае не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее.
0: Львы, если сегодня вам предложат чему-то научиться, не отказывайтесь.
1: Девы, помните, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношения.
0: Весы, не стоит сегодня намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих.
1: Скорпионы, сегодня важно дать самому себе время собраться с силами. В этом случае день пройдет легко.
0: Стрельцы, звезды напоминают, что непреодолимых трудностей нет. Все преграды только у вас в голове.
1: Козероги, этот день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими людьми.
0: Водолеи, сегодня возможны неожиданные встречи, которым вы будете очень рады.
1: Рыбы, сегодня во всем, что касается денег, вам будет сопутствовать удача.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:52. Сейчас к итогам голосования сегодняшнего. Ну и побеждает, как, собственно, и с самого начала, да, как и ожидалось. А на вопрос, как вы боретесь с сонливостью на работе, чай, кофе побеждает. 73% сегодня за этот вариант. Зарядку делают чуть больше 26%. Чуть больше 13% выходят дышать или уделяют дневному сну 15-20 минут. Есть, конечно, и те, кто слушает музыку. Таких почти 7%. И никто не идет на конфликт с руководством. Ребята,
3: молодцы.
2: Да, может быть, вы просто не знаете, какой это действенный способ. Но почему нет? Но...
3: Может быть, и руководителю это тоже очень надо. Он ждет, что кто-нибудь зайдет, а человек порядочный, не может сам первый
2: начать. Конечно, а ты их сам вроде стесняешься, ниже по должности, вот это по штатному расписанию. И ты думаешь, ну нет, ну это, конечно, хорошо, но что я к нему подойду, что я ему скажу? А ты возьми да подойди. А возьми да скажи, что тебя все не устраивает. Ну, в смысле, не все, а что тебя не устраивает. Но кто знает, как начнете вот это перепираться, и все.
3: Вообще, на самом деле, мне кажется, для того, чтобы высыпаться, и в том числе не чувствовать себя сонным на работе, надо первые два правила, это график, режим дня себе наладить.
2: Ага.
3: Потому как, ну вот я по себе знаю, что как только мой режим дня идет коту под хвост, как говорится, все, я не выспался.
2: Бедные коты.
3: Вообще, я встаю в 4:50 и ложусь я в 10 часов вечера. То есть, если даже какой-то интересный сериал идет, я его выключу и завтра досмотрю. Ну, я еще долго жить собираюсь, поэтому все успею. Ну и самое главное, мне кажется, научиться быстро засыпать. Это один из классных, мне кажется, навыков, который очень поможет в дальнейшем вообще в жизни. И для этого некоторые люди, специалисты рекомендуют ритуалы некоторые. Ты их знаешь, я думаю, эти ритуалы? Например, в душ сходить перед сном, проветрить помещение, организовать себе удобное место для сна. И если вот это все будет нормально, то в течение 15 минут смело можно уснуть, и тогда все будет нормально. Мы очень часто не высыпаемся, потому что долго засыпаем.
2: Ну, согласна абсолютно, особенно после того, как тебе вот это с воскресенья на понедельник, особенно ты вот это, потому что суббота-воскресенье.
3: Под впечатлениями еще после выходных.
2: Во-первых, да, и плюс ко всему там же сбивается режим, а я вот мало себе представляю, что я в пятницу такая, так, все, в 10 спать, завтра суббота, я в 10 спать. Какой там? 3-4 утра? Вот нормально.
3: Вот, между прочим, вот эта вот старая битва между людьми, которые говорят, что можно выспаться в выходные, и теми, что, кто говорят, что сон типа не наверстать. Uh-huh. Но я вот очень много уже слышу, что в выходные можно вот этот дефицит сна добрать.
2: Тут интересное предложение из Свердловской области. Там предложили официально разрешить короткий дневной сон для офисных работников, прям прописать это в трудовом договоре.
3: Да,
2: 15-20 минут дремы этого времени не хватит, чтобы выспаться, не хватит для того, чтобы погрузиться в глубокий сон, зато хватит для того, чтобы перегрузить мозг. И там сомнолог прям участвует в этом. Она говорит, ребята, конечно, конечно.
3: Понимаю, научный практически.
2: Да, и как только разрешат, как только в трудовом договоре все это пропишут, собираются это по всей территории России внедрять. И мы от Свердловской области недалеко.
3: Совсем рядом.
2: Совсем тут проехать-то вообще чуть-чуть, как говорится, вообще. Я думаю, что к нам самым первым придет. Но сначала в Тюменскую область, потом к нам.
3: Это главное, чтобы не была скользкая дорожка, потому что, ну, представь себе, заходит начальник, ты спишь на рабочем месте. Он такой говорит, а что?
2: А у меня
3: 15 минут
2: график.
3: А когда ты лег? Кто проверит? Так можно весь день спать.
2: Ну, здесь тоже должно быть прописано.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Сургуте на пешеходном переходе погиб ребенок. В столице Самотлора усилен контроль за паводковой обстановкой. Хоккейный клуб «Югра» продолжает борьбу за Кубок чемпиона России. Обстоятельства страшной аварии выясняют госавтоинспекторы Сургута. Накануне вечером на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Крылова иномарка сбила 10-летнего мальчика. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что машина, ехавшая по правой стороне, притормозила перед зеброй, а вот автомобиль, несущийся по левой части дороги, так и не скинул скорость. В итоге от удара ребенка сильно откинуло вперед. В результате происшествия мальчик получил очень серьезные травмы, прибывшие медики уже не смогли помочь. По данному факту правоохранительные органы проводят процессуальную проверку. Ее ход взят на контроль в прокуратуре Югры. Нижневартовск проходит активную фазу весеннего половодья, что, конечно же, требует усиления мер безопасности. Уровень воды в Оби, по данным на 17 мая, составляет 843 сантиметра. Согласно прогнозам Ханты-Мансийского гидрометцентра, высший уровень в черте города ожидается в пределах 880-970 сантиметров. На сегодняшний день подтоплений садовых и дачных участков не зафиксировано. Однако для оперативного реагирования на возможные повышения уровня воды органы управления и экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вадим Татаренков сообщил о формировании оперативных групп для контроля и прогнозирования, а также о проведении встречи с жителями садовых товариществ. Им разъясняют правила проведения при подъеме воды, вручают памятки и напоминают о необходимости подготовки к возможной эвакуации. Для обеспечения безопасности в Старом Вартовске и на въезде в РЭП флота будут развернуты контрольные посты. В распоряжении муниципального звена системы предупреждения или ликвидации ЧС находится группировка из примерно 300 человек и до 100 единиц спецтехники, включая беспилотный летательный аппарат и плавсредства. В образовательных учреждениях Сургутского района активно модернизируют системы освещения, делая акцент на комфорте и здоровье юных жителей. Так, в детском саду «Танюша» поселка Федоровский уже установлено более 850 современных светодиодных светильников. Эти работы проводились с учетом расписания работы учреждения, чтобы не нарушать привычный ритм жизни малышей. Специалисты подчеркивают, что хорошее освещение особенно ценно в условиях долгой северной зимы. Новые энергоэффективные лампы не только берегут глаза, но и значительно экономят электроэнергию до 70%. Процентов, а служит при этом в разы дольше. Финансирование модернизации осуществляется за счет подрядчика, а окупаемость достигается благодаря снижению расходов на электричество. Показательный пример – Линторская школа номер 7, где после замены почти 2000 светильников за 7 лет удалось сократить потребление энергии на 65%. В целом, по Сургутскому району уже 10 бюджетных учреждений получили новое освещение. В масштабах всей Югры заключено 189 контрактов на сумму 439 миллионов рублей, в рамках которых обновлено 78 тысяч светильников на 269 объектах. И последнее. Югорские любители спорта вновь станут свидетелями захватывающего противостояния. Сегодня в Ледовой арене Ханты-Мансийска пройдет вторая игра финальной серии Кубка чемпиона России. Титул победителя оспаривают хоккейный клуб «Югра» и воскресенский «Химик». Первая встреча состоялась в минувшую субботу и завершилась со счетом 2-1 в пользу «Мамонтов». Удастся ли им закрепить свое преимущество, узнаем уже вечером. Начало игры в 19:00. Прямая трансляция будет доступна на сайте ВХЛ и на телеканале «Югра». А любители хоккея, которые придут поболеть лично, смогут увидеть заветный Кубок чемпиона. По традиции он будет сопровождать все решающие матчи. Напомню, серия длится до 4 побед. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружение.
0: дорожное радио.
4: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра.
5: 10:05, 18 мая, сегодня понедельник. Николай
6: Авдалин. Яша Кузнецова. Доброе утро. Утро.
5: Ну и наконец-то передвинули границы молодости. Mm-hmm. То есть буквально,
6: опять?
5: Ну конечно, слушай, но буквально некоторое время назад по закону молодежью считались те, кому было от 14 до 35 лет. Mm-hmm. Но врачи говорят, что уже давным-давно пора эти рамки раздвинуть, потому что организм 40-летнего, между прочим, сегодня работает примерно так же организм, как организм 30-летнего, но несколько десятилетий назад. И специалисты советуют не в паспорт смотреть, а, собственно, на самочувствие человека. Сейчас мы что? Сейчас мы стали жить дольше, поэтому стареем медленнее, мы позже теряем активность, дольше выглядим привлекательнее, а значит, успеваем больше. Мы успеваем выучиться новой профессии, мы успеваем построить карьеру, мы успеваем начать дело, о котором давно мечтали. Ну и что? И теперь молодым считать можно человека до 39 лет. Мы, конечно, с тобой уже не попадаем. Да. Но все-таки сейчас 39-летнему мальчишечке, можно сказать, молодой человек. Mm-hmm. Но правда, в 39 сейчас и в 40, да в 45 прекрасно люди выглядят и действительно и карьеру строят, и новому учатся. Это действительно
6: Я полностью согласен. Единственное, что если это накладывает определенные льготы, год и для людей, которые вот до 39 лет, тогда я понимаю смысл всего этого. Ну, то есть там ипотека для молодой семьи.
5: Я думаю, что сейчас еще это какие-то все как льготы, раз-таки. Да.
6: А если это просто для того, чтобы потешить наше самолюбие, то, ну, я и так молод и горячий.
5: Наше-то уже не потешить, но и тем не менее, сейчас все 39-летние. О, так я еще молоденький. Все это делается для того, чтобы действительно люди не ставили, как говорится, крест на том, что, ой, да я уже, что мне, 40, я уже, ребята, 40, персиковый возраст, все только начинается. Мы же все это прекрасно знаем. Тем более мы, вон, с Колей, уже же перешагнули это и все понимаем, что у нас еще
6: 40
5: ого-го.
6: Это только начало.
5: Да, конечно. Вон у нас сколько всего впереди.
6: Я понимаю, что да, здоровье дофига еще.
5: Конечно,
6: и больше.
5: Да.
6: Я даже вот на выходных купил себе гирю. Но правда, знаешь, вот это какая-то странная штука. Я не прочитал до этого, я не думал, что такие гири бывают. Нет, все нормально, я умею, я в детстве, в юности, хорошо, занимался. Но дело в том, она насыпная. То есть я беру ее, она оказывается какая-то пластиковая, не чугунная вообще ни разу. Не очень удобно, соскальзывает с руки. Представь себе,
5: варежки, но
6: вылетит
5: перчатки.
6: Куда-нибудь.
5: Но подожди, но надень перчатки, которые уже давным-давно придумали. Такие, которые пальчики отрезаны. Но тебе мозолик не будет, у тебя будут молодые красивые руки.
6: А я смотрю, ты специалист. По деревому спорту.
5: Да.
0: Радио Югра.
4: Утро

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть, его не может не быть.
2: Прогноз погоды на главном окружном.
3: 10:12. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 18 мая, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем +27, в Сургуте +21, 16 градусов тепла в Нижневартовске и +29 в Тюмени. В течение дня в Нефтеюганске и Пытьяхе +22, в Югорске, Советском, Нягане, Ура и Междуреченском воздух прогреется до 29 градусов, в Белоярском, Березово-Лентории и Пойковском +25, 18 градусов тепла в Лангепасе, Покачах и Когалыме, в Радужном и Мегионе 16 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске +21, в Сургуте +17, 13 градусов тепла в Нижневартовске и +25 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
4: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:17. И самое время поиграть. Ну что, на прошлой неделе у нас выдалось 3 игры, и во всех этих 3 играх победила я. И это действительно добавило мне сил, добавило мне хорошего настроения.
3: Выспалась хорошо.
2: Конечно, выспалась хорошо, да. Значит, 9-3 в мою пользу. В общем,
3: что тоже добавляет тебе настроение, да? И никакой сонливости, опять же.
2: Да, не догонишь ты меня.
3: Ради этого я тут и сижу.
2: Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Telegram и Макс. И ваша задача сегодня помочь Коле. Я почему-то придумала себе, что на этой неделе ты победишь. Ну, так вот я придумала.
3: Ну, если хорошо, что... понимаешь, вот заметна же тенденция, да, я все делаю для того, чтобы твое здоровье крепло,
2: да,
3: и
2: молодец,
3: развивалось.
2: Молодец.
3: А ты делаешь все для того, чтобы я впал в депрессию.
2: Неправда.
3: У тебя это удается.
2: Как это? Сложности закаляют. Я специально тебе...
3: Понятно, давай.
2: Знаешь, тернистый путь такой выкладываю для того, чтобы потом к концу сезона ты сильный, смелый, умелый, понимаешь, у тебя знаний вагон.
3: Как и сейчас, да, ничего не изменится. Ты про это?
2: Итак,
3: ну хорошо, давай закаляться.
2: Игнат,
3: поехали.
2: Николаевич, наш дорогой помощник, это искусственный интеллект, который нам в этой игре помогает. Мы ему слово, он нам определение, и мы эти определения потом друг другу. Ваша задача, все, что в голову лезет, как только слышите подсказки от Игната Николаевича, все это, конечно же, вы пишете.
3: Единственное, что обсценную лексику мы не употребляем, поэтому можете не писать.
2: Да,
3: бывает такое, да.
2: Можете, но писать-то вы можете.
3: Ну, конечно, мы просто читать не будем.
2: Да, так вот, что нужно сделать? Нужно написать, и кто первый догадается, о каком слове идет речь, тот подарит Николаю победный бал. Ну что, поехали?
3: Поехали, да,
2: я сегодня загадываю.
3: Загадывай.
2: Да, все готовы? Что-то там я не вижу сообщений.
3: Пока никто не пишет, да.
2: Там и все остальное. Похоже, не готов.
3: Ну давай в процессе разберемся.
2: Ладно, это первая глава договора, где мелким шрифтом написано: «Ты будешь скучать по себе прежнему».
3: Изменением.
2: Нет. Это дверь, которую тебе открыли там, где ты сам никогда не догадался бы постучать.
3: Воспоминания, пишет Елена.
2: Нет.
3: Так где открыли там, где бы ты никогда не догадался
2: бы постучать.
3: Неожиданно.
2: Нет. Это крючок, за который время тебя цепляет, чтобы вытащить из привычного расписания.
3: Крючок, за который... Возможность,
2: нет.
3: Ностальгия.
2: Нет.
3: Давай
2: это
3: дальше.
2: Компас, который показывает не на север, а в ту комнату, где тебе придется улыбаться чужим шуткам.
3: Это подчинение, ответственность,
2: нет,
3: пишет Елена.
2: Нет,
3: Игорь
2: нет,
3: пишет,
2: нет.
3: Что готов.
2: Ну хорошо, Игорь, так.
3: Пока незаметно, Игорь, что вы готовы.
2: Это прививка от одиночества. Маленькая доза чужого присутствия, чтобы не заболеть пустотой.
3: Притворство, реальность.
2: Нет.
3: Это все слушатели пишут, да,
2: это Елена, нет, это
3: Екатерина.
2: Не то. Это аванс будущих воспоминаний, которые ты, возможно, захочешь вернуть обратно в магазин.
3: Работа, пишет,
2: нет,
3: Екатерина. Аванс будущих воспоминаний, которые,
2: да,
3: ты захочешь, возможно, вернуть назад в магазин.
2: Да.
3: Реабилитация, перспектива.
2: Это тихий ультиматум вежливости. Я предложил тебе, и теперь либо ты идешь, либо я обижаюсь.
3: Условия.
2: Не-а.
3: Планирование, радость.
2: А-а.
3: Алкоголизм.
2: Нет, это зеркальный лабиринт, куда тебя зазывают посмотреть на себя в компании других отражений.
3: Случай,
2: да,
3: пишет,
2: нет,
3: Марина.
2: Нет.
3: Зависимость,
2: нет,
3: пишет Елена.
2: Это взятка будущему. Приди сегодня, и я обещаю, что ты не пожалеешь о вчера.
3: Взятка будущему, перспектива, аванс,
2: нет,
3: пишет
2: Елена.
3: Альтернатива, возможность,
2: нет,
3: пишет Владимир.
2: Это розовый слон, которого ты не можешь игнорировать. Игнорировать его появление уже меняет комнату, даже если ты не подошел.
3: Условия, мечты, пример.
2: Это путевка в чужую реальность, где на 3 часа ты становишься статистом в чужом спектакле.
3: Что это на 3 часа? Путевка в чужую реальность, где на 3 часа становишься статистом в чужом спектакле. Так, пример, вероятность была уже, забвение, пишет Елена.
2: Это дверная ручка, которая обжигает холодом. Ты еще не вошел, но уже чувствуешь, что там не твоя температура.
3: Психбольница, пишет Елена. И, ну, явно алкоголизм, пишет Игорь.
2: Ребят,
3: это тебе диагноз
2: ставят. Ребята,
3: гипноз,
2: ну подожди,
3: Сабина.
2: Все не туда. Знаете, я так скажу. Слово, которое сегодня загадано, на букву «П». Ну, просто... Это
3: то есть не медитация, Сабина?
2: Нет, не медитация.
3: А, это, паспорт?
2: Да нет. Это пароль для входа в клуб, который называется «Мы тебя ждали». Но на деле там никто не смотрит на часы.
3: Пропуск?
2: Нет.
3: Нет?
2: Нет. Две подсказки осталось.
3: Давай.
2: Это галстук удав на шее обязательств. Сначала аккуратно завязывают, а потом кто-то тянет за конец.
3: Правила, предложение, потенциал, перспектива, паранойя, порог.
2: То есть все слова на букву «П» сейчас полетят просто. Это окно, которое распахнули в твою рутину, и теперь сквозняк выметает все планы просто полежать.
3: Пенсия, пишет Светлана. Так, порог уже было.
2: Нет, ребят, ну смотрите, подсказок больше нет. Ну правда, подсказок больше нет, но на букву «П». Давай, вторая «Р». Но я же обещала, что... Точнее, я же сказала, что...
3: Что я выиграю, типа,
2: да? Я же хотела, чтобы ты выиграл.
3: Так, помолвка, пир...
2: Да, «Р», вторая «Р».
3: Память. Ну это пишут люди, я же должен прочитать. Пирог, паром.
2: «Р», вторая «Р», «Пыр».
3: Прокрастинация.
2: Нет.
3: Нет? Правда.
2: Нет.
3: Правила.
2: Нет. Третья буква «И».
3: Так, премия тоже не подходит. Практика, признание, праздник.
2: Да нет. Ну «И», «При».
3: Ну я же, вот люди пишут, я-то что? Это же не я. Так, признак, прочность. Не угадали ничего, да?
2: Это приглашение.
3: Проиграл.
2: Это приглашение.
3: Ну все.
2: Ну приглашение же. Приглашение.
3: Это не я. Люди во всем виноваты.
2: Все, ни у кого не получилось.
3: Всем спасибо.
2: Я старалась как могла. Завтра буду отгадывать я. Таких же хочу подсказок от всех. Ну ничего, 1-0 пока что в мою пользу. Ну ничего. До завтра.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Телефон рекламной службы радио Югра 33-02-52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Сургуте на пешеходном переходе погиб ребенок. В столице Самотлора усилен контроль за паводковой обстановкой. Хоккейный клуб «Югра» продолжает борьбу за Кубок чемпиона России. Обстоятельства страшной аварии выясняют госавтоинспекторы Сургута. Накануне вечером на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Крылова иномарка сбила 10-летнего мальчика. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что машина, ехавшая по правой стороне, притормозила перед зеброй, а вот автомобиль, несущийся по левой части дороги, так и не скинул скорость. В итоге от удара ребенка сильно откинуло вперед. В результате происшествия мальчик получил очень серьезные травмы, и прибывшие медики уже не смогли помочь. По данному факту правоохранительные органы проводят процессуальную проверку. Ее ход взят на контроль в прокуратуре Югры. Нижневартовск проходит активную фазу весеннего половодья, что, конечно же, требует усиления мер безопасности. Уровень воды в Оби, по данным на 17 мая, составляет 843 сантиметра. Согласно прогнозам Ханты-Мансийского гидрометцентра, высший уровень в черте города ожидается в пределах 880-970 сантиметров. На сегодняшний день подтоплений садовых и дачных участков не зафиксировано. Однако для оперативного реагирования на возможные повышения уровня воды органы управления и экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вадим Татаренков сообщил о формировании оперативных групп для контроля и прогнозирования, а также о проведении встреч с жителями садовых товариществ. Им разъясняют правила проведения при подъеме воды, вручают памятки и напоминают о необходимости подготовки к возможной эвакуации. Для обеспечения безопасности в Старом Вартовске и на въезде в РЭП флота будут развернуты контрольные посты. В распоряжении муниципального звена системы предупреждения ликвидации ЧС находится группировка из примерно 300 человек и до 100 единиц спецтехники, включая беспилотные летательные аппараты и плавсредства. В образовательных учреждениях Сургутского района активно модернизируют системы освещения, делая акцент на комфорте и здоровье юных жителей. Так, в детском саду «Танюша» поселка Федоровский уже установлено более 850 современных светодиодных светильников. Эти работы проводились с учетом расписания работы учреждения, чтобы не нарушать привычный ритм жизни малышей. Специалисты подчеркивают, что хорошее освещение особенно ценно в условиях долгой северной зимы. Новые энергоэффективные лампы не только берегут глаза, но и значительно экономят электроэнергию до 70%, а служит при этом в разы дольше. Финансирование модернизации осуществляется за счет подрядчика, а окупаемость достигается благодаря снижению расходов на электричество. Показательный пример – Линторская школа номер 7, где после замены почти 2000 светильников за 7 лет удалось сократить потребление энергии на 65%. В целом, по Сургутскому району уже 10 бюджетных учреждений получили новое освещение. В масштабах всей Югры заключено 189 контрактов на сумму 439 миллионов рублей, в рамках которых обновлено 78 тысяч светильников на 269 объектах. И последнее. Югорские любители спорта вновь станут свидетелями захватывающего противостояния. Сегодня в ледовой арене Ханты-Мансийска пройдет вторая игра финальной серии Кубка чемпиона России. Титул победителя оспаривают хоккейный клуб «Югра» и воскресенский «Химик». Первая встреча состоялась в минувшую субботу и завершилась со счетом 2-1 в пользу «Мамонтов». Удастся ли им закрепить свое преимущество, узнаем уже вечером. Начало игры в 19:00. Прямая трансляция будет доступна на сайте ВХЛ и на телеканале «Югра». А любители хоккея, которые придут поболеть лично, смогут увидеть заветный Кубок чемпиона. По традиции он будет сопровождать все решающие матчи. Напомню, серия длится до 4 побед. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 10 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 18 мая, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 27, в Сургуте плюс 21, 16 градусов выше нуля в Нижневартовске и плюс 29 в Тюмени. В Нефтеюганске и Пытьяхе днем до 22 градусов выше нуля, плюс 29 в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском. В Белоярском, Березовом, Лентории и Пойковском воздух прогреется до 25 градусов, в Лангепасе, Покачах и Когалыме плюс 18, в Радужном и Мегионе 16 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 21, в Сургуте плюс 17, 13 градусов тепла в Нижневартовске и плюс 25 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 18 мая, понедельник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:46. Овны, сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив никаких усилий.
1: Тельцы, звезды предупреждают, что сегодня напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все образуется.
0: Близнецы, постарайтесь никуда не опаздывать. Сегодня это важно.
1: Раки, сегодня ни в коем случае не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее.
0: Львы, если сегодня вам предложат чему-то научиться, не отказывайтесь.
1: Девы, помните, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить отношение к ней.
0: Весы, не стоит сегодня намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих.
1: Скорпионы, сегодня важно дать самому себе время собраться с силами. В этом случае день пройдет легко.
0: Стрельцы, звезды напоминают, что Звезды напоминают, что непреодолимых трудностей нет, все преграды только в голове.
1: Козероги, этот день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими.
0: Водолеи, сегодня возможны неожиданные встречи, которым вы будете очень рады.
1: Рыбы, сегодня во всем, что касается денег, вам будет сопутствовать удача.

0: радио Югра.
1: 10 часов 53 минуты. И быстренько мошенники, которые придумали новую схему обмана выпускников перед ЕГЭ. Сейчас жаркая пора начинается. Да, и активизировались группы в интернете, которые предлагают школьникам не просто приобрести готовые ответы, а оформить их как персональный подбор ключей к индивидуальным вариантам контрольно-измерительных материалов. Ну, то есть и красивое название, как ты понимаешь, да? В общем, сначала школьнику предлагают купить страховку за 1500-2000 рублей. Ну, вроде как вход такой, да, в то, что ты покупаешь вот этот вот ключик. А дальше тебя уверяют, что решение гарантированно пришлют под личный вариант заданий. Каким это образом будет происходить, тоже почему-то школьников это не волнует. Но вроде как, когда школьник начинает задавать вопросы что-то из серии, подождите, задания будут известны только на ЕГЭ.
2: Ему все, говорят, до свидания.
1: Да-да, ему говорят, что для того, чтобы получить вот этот вот личный вариант, точнее, код для этих личных вариантов, нужно пронести телефон и сфотографировать номер билета. Уже затык должен случиться, потому что ты понимаешь, что на ЕГЭ никаких телефонов. Но за сутки до испытания план меняется. И вместо ответов приходит видео с пугающим предупреждением об усилении контроля. А затем предлагают купить платный видеокурс уже за 5000 рублей. Но якобы его записали сами составители экзаменационных материалов. Ну а на деле, как ты понимаешь, это обычные советы по решению каких-то типовых задач, которые можно найти совершенно бесплатно. Тем более это ответы на те задания по ЕГЭ, которые были там в разное время. Ну и тем, кто отказывается платить второй раз, скидывают абсолютно пустой файл или ответы прошлых лет, или вообще просто какую-то ерунду натыканную. Ну и в Роскачестве, конечно же, называют это двойным ударом, да. Сначала деньги выманивают, а потом психологически добивают, так сказать, этого школьника, который уже готов экзамен сдавать.
2: На второй год остаться, да, он готов, ну, практически, ну, после такого-то результата.
1: Я хочу сказать, что, ну, не бывает такого, да, уважаемые школьники, но только свои собственные знания, свои силы. Но на то экзамены и придуманы, на то ЕГЭ и придумано, чтобы проверить вас, наш уровень знаний.
2: Вообще, на самом деле, уже было это с покупкой результатов ЕГЭ, ответов, точнее, на ЕГЭ. Даже у меня сын сталкивался с этим, когда 11 класс заканчивался, и это все ерунда.
1: Да,
2: это,
1: конечно.
2: Это и тогда было мошенничество.
1: Да,
2: на самом деле, вернули бы уже нормальные устные, там, не знаю, письменные экзамены без всяких ЕГЭ. А то столько еще соблазнов для мошенников, для того, чтобы еще и детишек наших.
1: Слушай,
2: обмануть.
1: Я хочу тебе сказать, что я ЕГЭ-то не застала. ЕГЭ
2: я
1: началось
2: тоже
1: тогда, когда я уже школу года 3 как закончилась, просто не помню просто. Но я точно помню, что у нас были, знаешь, типа какие-то там краткое изложение каких-то там этих произведений больших, или там были какие-то ответы на какие-то... Подготовка, когда была к выпускным экзаменам, были какие-то книжки, но в них просто были, ну, просто ответы, которые можно было бы... Ну, вдруг тебе попадется вопрос похожий.
2: Это для того, чтобы
1: такое,
2: ты, да, понимал, куда тебе мысль свою направлять,
1: да, ну,
2: во
1: там,
2: время того, как ты сочинение пишешь,
1: да,
2: например.
1: Ну, или там закрепил пройденный материал как-то коротенечко, чтобы тебя отложить. О покупке каких-то там, знаешь, ответов там или еще. Максимум, что можно было сделать, это договориться с учительницей, чтобы она тебе моргнула два раза. Где правильный ответ, а где неправильный. Но если ты любимчик, как бы все нормально. А если нет, ну извини, тогда только своими знаниями. Поэтому будьте, пожалуйста, предельно внимательными и бдительными, не теряйте деньги, рассчитывайте только на себя и на свои знания.
2: Говорили нам учителя в школе, но я имею в виду учителя в школе у моего ребенка, говорили, что нужно просто прорешивать вот эти вот задания ЕГЭ. Они достаточно часто попадаются, те, которые ты уже решал. И чем больше ты прорешаешь, тем больше шансов, что тебе попадется задание, которое ты уже делал.
1: Прощаемся до завтра. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Сургуте на пешеходном переходе погиб ребенок. Сургутский район повышает энергоэффективность образовательных учреждений. В Югре стало на одну парту героев больше. Обстоятельства страшной аварии выясняют госавтоинспекторы Сургута. Накануне вечером на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Крылова иномарка сбила 10-летнего мальчика. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что машина, ехавшая по правой стороне, притормозила перед зеброй, а вот автомобиль, несущийся по левой части дороги, так и не скинул скорость. В итоге от удара ребенка сильно откинуло вперед. В результате происшествия мальчик получил очень серьезные травмы, прибывшие медики уже не смогли помочь. По данному факту правоохранительные органы проводят процессуальные проверку. Ее ход взят на контроль в прокуратуре Югры. Жители Югры активно включились в процесс формирования будущего депутатского корпуса. Как сообщил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухаров, для участия в предварительном голосовании «Единой России» уже зарегистрировались более 150 тысяч человек. Эта процедура позволяет югорчанам самим решать, кто будет представлять партию на грядущих выборах в федеральный, областной и окружной парламент, а также в представительные органы муниципальных образований. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 число. В этом году в округе 1288 кандидатов. Среди них педагоги, врачи, волонтеры, общественные деятели и лидеры молодежных движений, активно участвующие в жизни региона и готовые предложить свои решения для его дальнейшего развития. 66 из них – участники специальной военной операции. Руслан Кухарук отметил, что их жизненный опыт и стойкость могут стать значимым фактором в укреплении диалога между гражданами и властью. В образовательных учреждениях Сургутского района активно модернизируют системы освещения, делая акцент на комфорте и здоровье юных жителей. Так, в детском саду «Танюша» поселка Федоровский уже установлено более 850 современных светодиодных светильников. Эти работы проводились с учетом расписания работы учреждения, чтобы не нарушать привычный ритм жизни малышей. Специалисты подчеркивают, что хорошее освещение особенно ценно в условиях долгой северной зимы. Новые энергоэффективные лампы не только берегут глаза, но и значительно экономят электроэнергию до 70%. Процентов, а служит при этом в разы дольше. Финансирование модернизации осуществляется за счет подрядчика, а окупаемость достигается благодаря снижению расходов на электричество. Показательный пример – Линторская школа номер 7, где после замены почти 2000 светильников за 7 лет удалось сократить потребление энергии на 65%. В целом, по Сургутскому району уже 10 бюджетных учреждений получили новое освещение. В масштабах всей Югры заключено 189 контрактов на сумму 439 миллионов рублей, в рамках которых обновлено 78 тысяч светильников на 269 объектах. И последнее. Новую парту героев открыли в Нефтеюганске. В 4-й кадетской школе увековечили память двух выпускников – Динара Сулейманова и Юнуса Юсупова. Оба бойца служили в штурмовых отрядах и героически погибли в зоне специальной военной операции. За свою отвагу югорчане посмертно награждены орденами мужества. Почтить память и возложить цветы собрались не только педагоги и ученики, но и близкие защитников. Как отметил глава Нефтеюганска Юрий Чекунов, сейчас свой долг родине отдают 16 выпускников 4-й школы и 31 родитель нынешних кадетов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Главное окружное радио.
1: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах.

0: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
5: Радио.

0: Друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Трасса Стрежевой-Нижневартовск станет комфортнее и безопаснее. Нижневартовская прокуратура начала проверку по факту нападения безнадзорной собаки на ребенка. В Югре стало на одну парту героев больше. Жители Югры активно включились в процесс формирования будущего депутатского корпуса. Как сообщил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, для участия в предварительном голосовании «Единой России» уже зарегистрировались более 150 тысяч человек. Эта процедура позволяет югорчанам самим решать, кто будет представлять партию на грядущих выборах в федеральный, областной и окружной парламент, а также в представительные органы муниципальных образований. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 30 первое число. В этом году в округе 1288 кандидатов. Среди них педагоги, врачи, волонтеры, общественные деятели и лидеры молодежных движений, активно участвующие в жизни региона и готовые предложить свои решения для его дальнейшего развития. 66 из них – участники специальной военной операции. Руслан Кухарук отметил, что их жизненный опыт и стойкость могут стать значимым фактором в укреплении диалога между гражданами и властью. Продолжается ремонт автодороги между Стрежевым и Нижневартовском. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и затронули участок протяженностью более 11 километров. Завершить обновление планируют осенью. Дорога важна для промышленных перевозок, местных жителей и туристов. Она ведет к таким достопримечательностям, как первая скважина Самотлорского месторождения, храм Николая Чудотворца и Излучинский мост. Строительная готовность объекта 90%. Подрядчик уже уложил 26,5 тысяч тонн нового асфальта. В этом сезоне осталось завершить планировку откосов земляного полотна и нанести разметку. Нападение бездомной собаки на 7-летнего мальчика в Нижневартовске стало поводом для прокурорской проверки. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Представители надзорного ведомства намерены выяснить, насколько добросовестно местные власти и ответственные организации выполняют свои обязанности по контролю за безнадзорными животными. В случае выявления нарушений будут приняты меры процессуального воздействия. Параллельно с этим правоохранительные органы ведут собственное расследование, результаты которого также под пристальным вниманием прокуратуры. И последнее. Новую парту героев открыли в Нефтеюганске. В 4-й кадетской школе увековечили память двух выпускников – Динара Сулейманова и Юнуса Юсупова. Оба бойца служили в штурмовых отрядах и героически погибли в зоне специальной военной операции. За свою отвагу югорчане посмертно награждены орденами мужества. Почтить память и возложить цветы собрались не только педагоги и ученики, но и близкие защитников. Как отметил глава Нефтеюганска Юрий Чекунов, сейчас свой долг родине отдают 16 выпускников 4-й школы и 31 родитель нынешних кадетов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Нефтеюганске устанавливают причины пожара в расселенном доме. Трасса Стрежевой — Нижневартовск станет комфортнее и безопаснее. Нижневартовская прокуратура начала проверку по факту нападения безнадзорной собаки на ребенка. В Нефтеюганске крупный пожар уничтожил расселенный деревянный дом в 11-м А микрорайоне. Сообщение о возгорании поступило в субботу днем. На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты. Открытое горение удалось ликвидировать менее чем за час. Однако пламя полностью уничтожило здание площадью более 500 квадратных метров. По данным МЧС, пострадавших нет. В тушении участвовали 24 спасателя и 6 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. Продолжается ремонт автодороги между Стрежевым и Нижневартовском. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и затронули участок протяженностью более 11 километров. Завершить обновление планируют осенью. Дорога важна для промышленных перевозок, местных жителей и туристов. Она ведет к таким достопримечательностям, как первая скважина Самотлорского месторождения, храм Николая Чудотворца и Излучинский мост. Строительная готовность объекта 90%. Подрядчик уже уложил 26,5 тысяч тонн нового асфальта. В этом сезоне осталось завершить планировку откосов земляного полотна и нанести разметку. Нападение бездомной собаки на 7-летнего мальчика в Нижневартовске стало поводом для прокурорской проверки. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Представители надзорного ведомства намерены выяснить, насколько добросовестно местные власти и ответственные организации выполняют свои обязанности по контролю за безнадзорными животными. В случае выявления нарушений будут приняты меры процессуального воздействия. Параллельно с этим правоохранительные органы ведут собственное расследование, результаты которого также под пристальным вниманием прокуратуры. И последнее. Новая экспозиция, посвященная героям, участвовавшим в боевых действиях в Чечне, Афганистане и специальной военной операции, начала работу в Нефтеюганском районе. Она разместилась в военно-историческом музее «Я помню, я горжусь» Пойковской школы номер 4. Посетители могут увидеть стенды с информацией о подвигах военнослужащих и уникальные артефакты. Проект поддержали Департамент образования и глава Нефтеюганского района. Педагоги отмечают, что такое сотрудничество подчеркивает важность совместной работы в деле патриотического воспитания молодежи. Открытие подобных выставок – это не только сохранение памяти, но и актуальное направление в работе с детьми. По всей стране действует более 14 тысяч музеев и экспозиций, посвященных СВО. Теперь такая выставка появилась и в Пойковском. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
8: Радио.

Окружное радио.

0: Реклама.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8 908 899 1118.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Нефтеюганске устанавливают причины пожара в расселенном доме. В Югорске на все лето перекроют одну из городских магистралей. И четвертый этап проекта «Герои нашего времени» успешно завершился в Сургуте. В Нефтеюганске крупный пожар уничтожил расселенный деревянный дом в 11-м А-микрорайоне. Сообщение о возгорании поступило в субботу днем. На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты. Открытое горение удалось ликвидировать менее чем за час. Однако пламя полностью уничтожило здание площадью более 500 квадратных метров. По данным МЧС, пострадавших нет. В тушении участвовали 24 спасателя и 6 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. Жители Югорска предупредили о длительном перекрытии движения по улице 40 лет Победы. Ограничение вводится на весь летний сезон с мая и до окончания реконструкции. Речь идет об отрезке от железнодорожной до Ленина. Как сообщили в городской администрации, улица 40 лет Победы не единственный объект, где в этом году развернутся масштабные работы. При поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука и окружного правительства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Югорске одновременно реконструируют два дорожных участка. Помимо вышеупомянутой магистрали, в порядок приведут и улицу Садовую на отрезке от Вавилова до Магистральной. Второй этап реконструкции Садовой до Студенческой перенесен на 2027 год. Кроме того, дорожники займутся текущим ремонтом на Арантурской, обновят покрытие на Попово, а также верхний изношенный слой на участке лесозаготовителей и железнодорожное. Власти призывают автомобилистов заранее продумывать альтернативные маршруты. Напряженная борьба развернулась в Сургуте в рамках четвертого этапа спортивного фестиваля «Герои нашего времени», собравшего ветеранов СВО. 32 спортсмена из четырех югорских муниципалитетов продемонстрировали свои силы и мастерство в пауэрлифтинге, стрельбе из лука, метании ножа, дарте и волейболе сидя. С начала года этот проект уже прошел в Югорске, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Финальный этап состязаний состоится в окружном центре. Сильнейшие атлеты представят наш регион на всероссийских стартах и кубке полномочного представителя Уральского федерального округа Артема Жоги в Челябинске в июне. Сегодня в Югре спорт объединяет около 300 ветеранов СВО. Комментирует руководитель регионального филиала «Защитники Отечества» Игорь Илык.
2: Это общение со своими братьями, это коммуникация, делятся впечатлениями, выходят семьями, болеют. Самое главное, что ребята чувствуют свою востребованность. Сегодня они совершают тихие подвиги уже здесь, в мирной жизни. И очень важно, что несмотря на их физическое состояние, ограничения, кто-то с ампутацией, кто-то с другой нозологией, но они сегодня готовы показывать результат и бороться за призовые места для того, чтобы и быть в хорошем тонусе, быть здоровым и быть полезным.
1: И последняя новая экспозиция, посвященная героям, участвовавшим в боевых действиях в Чечне, Афганистане и специальной военной операции, начала работу в Нефтеюганском районе. Она разместилась в военно-историческом музее «Я помню, я горжусь» Пойковской школы номер 4. Посетители могут увидеть стенды с информацией о подвигах военнослужащих и уникальные артефакты. Проект поддержали департамент образования и глава Нефтеюганского района. Педагоги отмечают, что такое сотрудничество подчеркивает важность совместной работы в деле патриотического воспитания молодежи. Открытие подобных выставок – это не только сохранение памяти, но и актуальное направление в работе с детьми. По всей стране действует более 14 тысяч музеев и экспозиций, посвященных СВО. Теперь такая выставка появилась и в Пойковском. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар-Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар-Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 3302-52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югорске на все лето перекроют одну из городских магистралей. В Ханты-Мансийске в Национальном центре России выступит известный историк и лектор общества знания. Четвертый этап проекта «Герои нашего времени» успешно завершился в Сургуте. Жители Югорска предупредили о длительном перекрытии движения по улице 40 лет Победы. Ограничения вводятся с мая и до окончания реконструкции. Речь идет об отрезке от железнодорожной до Ленина. Как сообщили в городской администрации, улица 40 лет Победы не единственный объект, где в этом году развернутся масштабные работы. При поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука и окружного правительства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Югорске одновременно реконструируют два дорожных участка. Помимо вышеупомянутой магистрали, в порядок приведут и улицу Садовую на отрезке от Вавилова до Магистральной. Второй этап реконструкции Садовой до Студенческой перенесен на 2027 год. Кроме того, дорожники займутся текущим ремонтом на Арнатурской, обновят покрытие на Попова, а также верхний изношенный слой на участке лесозаготовителей «Железнодорожная». Власти призывают автомобилистов заранее продумывать альтернативные маршруты. Важное событие для всех, кто интересуется прошлым и будущим нашей страны, состоится в Ханты-Мансийске. 21 мая в Национальном центре России выступит известный историк и лектор общества знания Борис Мурванидзе. Он поделится своим видением того, как глубокие корни нашей истории и незыблемые традиционные ценности становятся опорой в современном мире, помогая справляться с вызовами и сохранять единство народа. Начало встречи в 14:30. В ходе диалога будут затронуты такие темы, как уникальный цивилизационный код России, важность преемственности поколений и сила межнационального согласия перед лицом информационных атак. Особое внимание будет уделено идее сплоченности народов, которую президент России Владимир Путин назвал приоритетом на ближайшие годы. После лекции у всех желающих будет возможность задать свои вопросы. Мероприятие открыто для лиц старше 18 лет. Требуется предварительная регистрация. Напряженная борьба развернулась в Сургуте в рамках четвертого этапа спортивного фестиваля «Герои нашего времени», собравшего ветеранов СВО. 32 спортсмена из 4 югорских муниципалитетов продемонстрировали свои силы и мастерство в пауэрлифтинге, стрельбе из лука, метании ножа, дарте и волейболе сидя. С начала года этот проект уже прошел в Югорске, Нижневартовске и в Ханты-Мансийске. Финальный этап состязаний состоится в окружном центре. Сильнейшие атлеты представят наш регион на всероссийских стартах и кубке полпреда УРФУ Артема Жоги в Челябинске в июне этого года. Сегодня в Югре спорт объединяет около 300 ветеранов СВО. Комментирует руководитель регионального филиала «Защитники Отечества» Игорь Лык.
2: Это общение со своими братьями, это коммуникации, делятся впечатлениями, выходят семьями, болеют. Самое главное, что ребята чувствуют свою востребованность. Сегодня они совершают тихие подвиги уже здесь, в мирной жизни. И очень важно, что несмотря на их физическое состояние, ограничения, кто-то с ампутацией, кто-то с другой нозологией, но они сегодня готовы показывать результат и бороться за призовые места для того, чтобы и быть в хорошем тонусе, быть здоровым и быть полезным.
1: И последнее. Уральский мотоклуб «Номэд» собрал единомышленников из Советского и Междуреченского, чтобы официально открыть новый сезон. В этом году особое внимание уделяется безопасности на дорогах и развитию культуры вождения. Сегодня в клубе состоят около 40 человек. Его руководитель Сергей Саданов известный среди байкеров как Садан, а его близкий соратник Александр Шумилов по прозвищу Эфиоп рассказали о ближайших планах. В программе значится мотофестиваль под Советским, путешествие в Крым, а также традиционные встречи в Ирбите и на севере. Однако главным байкеры называют недальние маршруты. Они много работают с детьми, рассказывают о мотокультуре. Примерно 30% членов клуба – молодежь. Как отмечают сами участники, в объединение приходят уже в осознанном возрасте, потому что здесь нужна дисциплина. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 39 04 03.
3: «Автомолл». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомолл86.ру.
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре сформирована основная программа 17-го международного IT-форума. В Онегане под колеса легковушки угодили два пешехода. В Ханты-Мансийске в Национальном центре России выступит известный историк и лектор общества знания. Более 40 деловых и столько же молодежных и детских мероприятий включены в программу 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Подготовку к этому событию, которое пройдет с 17 по 19 июня в Ханты-Мансийске, обсудили на заседании оргкомитета под руководством губернатора Югры Руслана Кухарука. Глава региона подчеркнул, что важно провести форум на самом высоком уровне, наладив координацию всех служб. Особое внимание следует уделить площадкам с вовлечением федеральных и иностранных партнеров, созданию инфраструктуры и обеспечению безопасности. Как сообщает окружной департамент информтехнологий и цифрового развития, на сегодняшний день сформирована основная программа форума. В нее вошли две международные конференции ЮНЕСКО и цифровая трансформация отрасли образования. Также в повестке рассмотрение вопросов, касающихся развития технологий искусственного интеллекта, управления большими данными, цифровизации здравоохранения, образования, нефтегазовой отрасли, экспорта IT-услуг, международного сотрудничества в IT-сфере и применения беспилотных авиационных систем. Предусмотрены сессии, дискуссии и круглые столы. Кроме того, ожидается развертывание стендов IT-компаний, включая югорские организации и специальную зону для студентов и школьников. А еще пройдут мини-выставка БПЛА и соревнования на Кубок форума. Невнимательность югорского автомобилиста перед «Зеброй» обернулась двойным наездом. Все случилось накануне в Нягане. 55-летний мужчина за рулем легковушки, двигаясь по проспекту Нефтяников, не притормозил у дорожного перехода. В результате две женщины в возрасте 51 года и 24 лет получили травмы. Как сообщает госавтоинспекция Югры, за прошедшие выходные зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек пострадало и 1 погиб. Задержано 35 нетрезвых автолюбителей, еще порядка 140. Пока привлечены к ответственности за другие грубые нарушения дорожных правил. Важное событие для всех, кто интересуется прошлым и будущим нашей страны, состоится в Ханты-Мансийске. 21 мая в Национальном центре России выступит известный историк и лектор общества знания Борис Мурванидзе. Он поделится своим видением того, как глубокие корни нашей истории и незыблемые традиционные ценности становятся опорой в современном мире, помогая справляться с вызовами и сохранять единство народа. Начало встречи в 14:30. В ходе диалога будут затронуты такие темы, как уникальный цивилизационный код России, важность преемственности поколений и сила межнационального согласия перед лицом информационных атак. Особое внимание будет уделено идее сплоченности народов, которую президент России Владимир Путин назвал приоритетом на ближайшие годы. После лекции у всех желающих будет возможность задать свои вопросы. Мероприятие открыто для лиц старше 18 лет. Требуется предварительная регистрация. И последнее. Уральский мотоклуб «Номэд» собрал единомышленников из Советского и Междуреченского, чтобы официально открыть новый сезон. В этом году особое внимание уделяется безопасности на дорогах и развитию культуры вождения. Сегодня в клубе состоят около 40 человек. Его руководитель Сергей Саданов известный среди байкеров как Садан, а его близкий соратник Александр Шумилов по прозвищу Эфиоп рассказали о ближайших планах. В программе значится мотофестиваль под Советским, путешествие в Крым, а также традиционные встречи в Ирбите и на севере. Однако главным байкеры называют недальние маршруты. Они много работают с детьми, рассказывают о мотокультуре. Примерно 30% членов клуба – молодежь. Как отмечают сами участники, в объединение приходят уже в осознанном возрасте, потому что здесь нужна дисциплина. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 39 04 03.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Тор-приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре сформирована основная программа 17-го международного IT-форума. В Нягане под колеса легковушки угодили два пешехода. Югорский спортсмен стал призером Кубка России по гребному слалому. Более 40 деловых и столько же молодежных и детских мероприятий включены в программу 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Подготовку к этому событию, которое пройдет с 17 по 19 июня в Ханты-Мансийске, обсудили на заседании оргкомитета под руководством губернатора Югры Руслана Кухарука. Глава региона подчеркнул, что важно провести форум на самом высоком уровне, наладив координацию всех служб. Особое внимание следует уделить площадкам с вовлечением федеральных и иностранных партнеров, созданию инфраструктуры и обеспечению безопасности. Как сообщает окружной департамент информтехнологий и цифрового развития, на сегодняшний день сформирована основная программа форума. В нее вошли две международные конференции ЮНЕСКО и цифровая трансформация отрасли образования. Также в повестке рассмотрение вопросов, касающихся развития технологий искусственного интеллекта, управления большими данными, цифровизации здравоохранения, образования, нефтегазовой отрасли, экспорта IT-услуг, международного сотрудничества в IT-сфере и применения беспилотных авиационных систем. Предусмотрены сессии, дискуссии и круглые столы. Кроме того, ожидается развертывание стендов IT-компаний, включая югорские организации и специальную зону для студентов и школьников. А еще пройдут мини-выставка БПЛА и соревнования на Кубок форума. Невнимательность югорского автомобилиста перед «Зеброй» обернулась двойным наездом. Все случилось накануне в Нягане. 55-летний мужчина за рулем легковушки, двигаясь по проспекту Нефтяников, не притормозил у дорожного перехода. В результате две женщины в возрасте 51 года и 24 лет получили травмы. Как сообщает госавтоинспекция Югры, за прошедшие выходные зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек пострадало и 1 погиб. Задержано 35 нетрезвых автолюбителей. Еще порядка 140 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения дорожных правил. Трансформировать ценности в реальные проекты для юных югорчан, учатся в Ханты-Мансийске. Здесь, на базе образовательного центра Добрина, стартовала мастерская ценностных событий. Она собрала представителей молодежной политики, руководителей и сотрудников молодежных центров, организаторов событий. Спикерами выступают эксперты грантовых конкурсов, режиссеры, сценаристы и другие. Всего предусмотрено 3 этапа. Сейчас участники прорабатывают методический чек-лист. В него войдут рекомендации, которые помогут сделать тематическое мероприятие по-настоящему интересным, комментирует генеральный директор Академии развития гражданского общества Добрина Александр Метков.
2: Самое простое. Вместо формальных субботников будут проходить семейные фестивали по обмену ценностями. Или же, например, вместо стандартных уроков мужества будут проходить мастерские совместно с участниками специальной военной операции.
1: Как отметил заместитель директора Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Александр Пономаренко, в муниципалитетах создается база, с которой можно работать и проводить акции и мероприятия созидательного характера. И последнее. Югорский спортсмен продемонстрировал высокое мастерство на Кубке России по гребному слалому. Турнир традиционно прошел в Богородском, где за Югру выступали 11 сильнейших атлетов. По итогам соревнований югорчанин Павел Котов завоевал серебро в категории С1, немного уступив победителю. Речь об индивидуальной гонке на каноэ-одиночке. Как отметили в Центре спортивной подготовки сборных команд Югры, весомый вклад в эту победу внес тренер спортсмена Эдуард Игнатов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
7: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
8: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
9: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
10: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
6: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио «Югра».

0: Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Поработал!

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В общественной палате Югры обсудили проекты, претендующие на грант губернатора. В Ханты-Мансийске развернулась мастерская ценностных событий. Югорский спортсмен стал призером Кубка России по гребному слалому. 227 заявок на грант губернатора Югры для социально ориентированных некоммерческих организаций направят на независимую экспертизу. Общая запрашиваемая сумма – 485 миллионов рублей. Об этом говорили на заседании профильного экспертного совета в общественной палате Югры. Больше всего инициатив поступило от Сургута – 38, на втором месте Нягань – 27 предложений, по 24 у Ханты-Мансийска и Нижневартовска. В части наиболее популярных направлений лидирует охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, жизни, физической культуры и спорта. Авторов идей победителей назовут в начале июля. Что касается конкурса губернатора Югры для физических лиц, 298 заявок допущено ко второму этапу. Их разработчики переходят к сбору виртуального капитала на портале «Единый личный кабинет активиста». Для этого необходимо привлечь поддержку общественности до 16 июня включительно. Помочь могут жители Югры и Донецкой Макеевки. Идеи, набравшие необходимое количество баллов, передадут на независимую экспертизу. Югорчан призывают следить за исправностью проводки и обогревателей, не забывать приборы в розетке. Именно эти нарушения противопожарных правил чаще всего приводят к трагедиям. Об этом свидетельствуют данные МЧС России по Югре. Ведомство подводит итоги за первые 4 месяца текущего года. Всего было зарегистрировано 647 возгораний, в которых 22 человека погибли. Почти столько же пострадало. 69 жителей удалось спасти из огня, в том числе 20 юных югорчан. Имеется и другая положительная тенденция. Общее число пострадавших на пожарах снизилось на четверть. В 3 раза меньше стало трагических случаев с детьми. По словам огнеборцев, в основном происшествия с гибелью людей происходят в квартирах и частных домах. А вот травмы в 50% случаев получают при горении автомобилей. Огнеборцы напоминают, что в случае обнаружения возгорания нужно обращаться в единую службу спасения по номеру 101 или 112. Трансформировать ценности в реальные проекты для юных югорчан учатся в Ханты-Мансийске. Здесь, на базе образовательного центра Добрина, стартовала мастерская ценностных событий. Она собрала представителей молодежной политики, руководителей и сотрудников молодежных центров, организаторов событий. Спикерами выступают эксперты грантовых конкурсов, режиссеры, сценаристы и другие. Всего предусмотрено 3 этапа. Сейчас участники прорабатывают методический чек-лист. В него войдут рекомендации, которые помогут сделать тематическое мероприятие по-настоящему интересным, комментирует генеральный директор Академии развития гражданского общества Добрина Александр Метков.
2: Самое простое. Вместо формальных субботников будут проходить семейные фестивали по обмену ценностями. Или же, например, вместо стандартных уроков мужества будут проходить мастерские совместно с участниками специальной военной операции.
1: Как отметил заместитель директора Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Александр Пономаренко, в муниципалитетах создается база, с которой можно работать и проводить акции и мероприятия созидательного характера. И последнее. Югорский спортсмен продемонстрировал высокое мастерство на Кубке России по гребному слалому. Турнир традиционно прошел в Богородском, где за Югру выступали 11 сильнейших атлетов. По итогам соревнований югорчанин Павел Котов завоевал серебро в категории С1, немного уступив победителю. Речь об индивидуальной гонке на каноэ-одиночке. Как отметили в Центре спортивной подготовки сборных команд Югры, весомый вклад в эту победу внес тренер спортсмена Эдуард Игнатов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружение.
4: Дорожное радио.

0: Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
9: Реклама? Лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
12: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
13: Лайк.
12: Общение.
13: Лайк.
12: Знания.
13: Лайк.
12: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Мне не нужно других, мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В общественной палате Югры обсудили проекты, претендующие на грант губернатора. Около 70 югорчан спасли на пожарах с начала года. Власти Сургута намерены завершить строительство проезда в 25-м микрорайоне. 227 заявок на грант губернатора Югры для социально ориентированных некоммерческих организаций направят на независимую экспертизу. Общая запрашиваемая сумма – 485 миллионов рублей. Об этом говорили на заседании профильного экспертного совета в Общественной палате Югры. Больше всего инициатив поступило от Сургута – 38, на втором месте Нягань – 27 предложений, по 24 – у Ханты-Мансийска и Нижневартовска. В части наиболее популярных направлений лидирует охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, жизни, физической культуры и спорта. Авторов идей победителей назовут в начале июля. Что касается конкурса губернатора Югры для физических лиц, 298 заявок допущено ко второму этапу. Их разработчики переходят к сбору виртуального капитала на портале «Единый личный кабинет активиста». Для этого необходимо привлечь поддержку общественности до 16 июня включительно. Помочь могут жители Югры и Донецкой Макеевки. Идеи, набравшие необходимое количество баллов, передадут на независимую экспертизу. Югорчан призывают следить за исправностью проводки и обогревателей, не забывать приборы в розетке. Именно эти нарушения противопожарных правил чаще всего приводят к трагедиям. Об этом свидетельствуют данные МЧС России по Югре. Ведомство подводит итоги за первые 4 месяца текущего года. Всего было зарегистрировано 647 возгораний, в которых 22 человека погибли. Почти столько же пострадало. 69 жителей удалось спасти из огня, в том числе 20 юных югорчан. Имеется и другая положительная тенденция. Общее число пострадавших на пожарах снизилось на четверть. В 3 раза меньше стало трагических случаев с детьми. По словам огнеборцев, в основном происшествия с гибелью людей происходят в квартирах и частных домах. А вот травмы в 50% случаев получают при горении автомобилей. Огнеборцы напоминают, что в случае обнаружения возгорания нужно обращаться в единую службу спасения по номеру 101 или 112. Власти Сургута ищут подрядчика на важную стройку – завершение проезда Мунарева в 25-м микрорайоне. Победителя торгов назовут до конца мая. Ввод готового объекта планируется осенью. Как отмечают в мэрии, история этой дороги насчитывает почти 40 лет. Фактически она существовала только на бумаге. Получить финансирование на реализацию проекта удалось при поддержке депутатского корпуса Югры. В 2023 году нашли исполнителя, взявшего обязательство выполнить работу до конца 2025 года. К этому сроку оказалось, что на участке уложен основной слой асфальта, но нет тротуаров и благоустройства. В итоге контракт с недобросовестной компанией расторгли. И последнее. Более 350 молодых спортсменов Югры боролись за победу на соревнованиях по самбо. Они прошли одновременно в Сургутском районе и в Нефтеуганске. Так, в Солнечном состоялся открытый турнир, приуроченный ко Дню Великой Победы. На ковер вышли свыше 200 участников. В итоге специальным призом Федерации спортивной борьбы России за верность идеалам спорта наградили Романа Миронова. А в Нефтеуганске выявляли сильнейших в ежегодных состязаниях самбо в школу. В борьбу вступили более 150 юных атлетов из Сургута, Сургутского района, Когалыма, Нягани и принимающей стороны. Организаторы поблагодарили тренеров и наставников, которые привлекают в секции молодежь, учат ребят стойкости, самозащите и формируют верные жизненные установки. Благодаря этому в Югре сложилась сильная школа самбо с богатыми традициями и своими чемпионами. Федеральный проект «Выбор сильных» дает новый импульс развитию этих достижений. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка.
2: Налетят.
0: Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал...

0: новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
6: В ЮГУ я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Нижневартовск усилил контроль за паводковой обстановкой. В Югорске на все лето перекроют одну из городских магистралей. Четвертый этап проекта «Герои нашего времени» успешно завершился в Сургуте. Нижневартовск проходит активную фазу весеннего половодья, что, конечно же, требует усиления мер безопасности. Уровень воды в Оби, по данным на 17 мая, составил 843 сантиметра. Согласно прогнозам Ханты-Мансийского гидрометцентра, высший уровень в черте города ожидается в пределах 880-970 сантиметров. На сегодняшний день подтоплений садовых и дачных участков не зафиксировано. Однако для оперативного реагирования на возможное повышение уровня воды органы управления и экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вадим Татаренков сообщил о формировании оперативных групп для контроля и прогнозирования, а также о проведении встреч с жителями садовых товариществ. Им разъясняют правила поведения при подъеме воды, вручают памятки и напоминают о необходимости подготовки к возможной эвакуации. Для обеспечения безопасности в Старом Вартовске и на въезде в РЭП флота будут развернуты контрольные посты. В распоряжении муниципального звена системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций находится группировка из примерно 300 человек и до 100 единиц спецтехники, включая беспилотные летательные аппараты и плавсредства. Жители Югорска предупредили о длительном перекрытии движения по улице 40 лет Победы. Ограничения вводятся с мая и до окончания реконструкции. Речь идет об отрезке от железнодорожной до Ленина. Как сообщили в городской администрации, улица 40 лет Победы не единственный объект, где в этом году развернутся масштабные работы. При поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука и окружного правительства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Югорске одновременно реконструируют два дорожных участка. Помимо вышеупомянутой магистрали, в порядок приведут и улицу Садовую на отрезке от Вавилова до Магистральной. Второй этап реконструкции Садовой до Студенческой перенесен на 2027 год. Кроме того, дорожники займутся текущим ремонтом на Арантурской, обновят покрытие на Попова, а также верхний изношенный слой на участке лесозаготовителей «Железнодорожная». Напряженная борьба развернулась в Сургуте в рамках четвертого этапа спортивного фестиваля «Герои нашего времени», собравшего ветеранов СВО. 32 спортсмена из четырех югорских муниципалитетов продемонстрировали свои силы и мастерство в пауэрлифтинге, стрельбе из лука, метании ножа, дартсе и волейболе сидя. С начала года этот проект уже прошел в Югорске, Нижневартовске и в Ханты-Мансийске. Финальный этап состязаний состоится в окружном центре. Сильнейшие атлеты представят наш регион на всероссийских стартах и Кубке полпреда УРФ Артема Жоги в Челябинске в июне. Сегодня в Югре спорт объединяет около 300 ветеранов СВО, комментирует руководитель регионального филиала «Защитники Отечества» Игорь Лык.
2: Это общение со своими братьями, это коммуникации, делятся впечатлениями, выходят семьями, болеют. Самое главное, что ребята чувствуют свою востребованность. Сегодня они совершают тихие подвиги уже здесь, в мирной жизни. И очень важно, что несмотря на их физическое состояние, ограничения, кто-то с ампутацией, кто-то с другой нозологией, но они сегодня готовы показывать результат и бороться за призовые места для того, чтобы и быть в хорошем тонусе, быть здоровым и быть полезным.
1: И последнее. Новую парту героев открыли в Нефтеюганске. В 4-й кадетской школе увековечили память двух выпускников – Динара Сулейманова и Юнуса Юсупова. Оба бойца служили в штурмовых отрядах и героически погибли в зоне специальной военной операции. За свою отвагу югорчане посмертно награждены орденами мужества. Как отметил глава Нефтеюганска Юрий Чекунов, сейчас свой долг родине отдают 16 выпускников 4-й школы и 31 родитель нынешних кадетов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Местное время 21 час. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101.
0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00.

0: думать и делать, выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
3: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио Югра.

работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: стрелять по мне, а зацепит вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Мне не нужно других.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.